0: Вау, да это же первый час утреннего шоу с утра по радио, еще и понедельничный.
1: Да, в этот раз мы не пропускаем понедельник, все в порядке, он есть. И еще одна такая новостюшка, эта неделя будет самой обыкновенной, вот так.
0: О, ну Сеня, ну ты сразу разбиваешь нам сердце.
1: Надо сразу об этом сказать, сразу подготовиться, чтобы потом у нас были только хорошие новости и разговаривать только об этом самом прекрасном. Правильно, к тому же надо запасаться сразу же на эту пятидневную неделю какой-то энергией, какой-то бодростью, может быть, позитивом. Их есть у нас, скажи?
0: Их есть. Их и нет.
1: Сейчас будем генерировать. Я вам так скажу, чтобы на все ближайшие 3 часа хватило и на всю, собственно, эту неделю. Итак, Ксюша, будет генерировать, скажи?
0: С удовольствием. А Сеня?
1: Будет генерировать. И даже Тимон, я вам так скажу, будет генерировать, только чуть позже. А сразу же для многих сообщения, там ливень. И если вдруг вы вот едете на работу, собираетесь сейчас вызывать там такси, знаете, что это может занять чуть больше, на часочек, может быть, времени, чем обычно. Готовьтесь к этому в том числе. Ну а мы уже готовы, что, зажигать и обсуждать какую-то тему свеженькую. Вот День Звездных Войн. Такое мы для вас раздобыли повод на сегодня и, соответственно, придумываем, фантазируем сегодня что-то. У нас название фантастического фильма со словом «понедельник».
0: Ну, как вы понимаете, Сенька протащил свой вариантик, да?
1: Да.
0: Я хочу говорить про «Звездные войны», но а как мы могли ему отказать?
1: Ну, «May the Fourth», ну что? «May the Fourth be with you», вот, собственно. Да прибудет с тобой сила, Ксюша, так я тебе скажу.
0: Она всегда со мной, Сень.
1: 4 мая, я знаю, потому что...
0: Сила внутри.
1: Потому что мы с тобой. Я думал, ты коллег своих похвалишь.
0: Ну да, это тоже.
1: И это тоже всегда с тобой. Как и Континенталь, правильно? Что у нас есть? У нас всегда с нами подарки, конечно же, чтобы их получить. Куда можно написать? В группу во ВКонтакте можно, скажем?
0: С удовольствием. vk.com/radiochel.
1: Там, кстати, есть прямая ссылка, и можно оп и в Телеграм попасть. Между прочим, лучший Телеграм-канал по версии Вместе Медиа. Вот так. На секундочку. Там обязательно нужно подписаться на этот самый Телеграм и затем оставить свой комментарий под темкой, которая вот-вот у нас там вылетит. И, собственно, тогда вы что получите сертификат в Карагай-бане. Это современная общественная баня в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабит тело и освободит голову. Каждый час ароматные ароматопарения. Вот так, между прочим. Все это с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну и давайте поговорим о новостях самых теплых, а может быть, наоборот, холодноватых. В общем, поговорим про отопление. Про наше, и его торжественно отключают.
4: Ура! Вот. Сеня, холодноватые новости такие же, как мое сердце? Или
3: я
4: нет?
3: Думаю, да. Вот окей. Я даже не знаю, такие же, как твое сердце, или как вот то, что за окном у нас сейчас. Что холоднее? Как
4: за окном кайф, ты чего? Жара.
3: Не, ну от твоего холодного сердца тоже кайф получаешь, давай так вот. Не то, чтобы оно тебе прям как-то мешало в жизни, правильно?
4: Ну, это да.
3: Вот. Так что все, кайф, ребят. Но знаете, что батареи ваши будут... Ну, тоже в целом кайф, потому что на завтра обещают уже тепло, в целом неделька будет теплая, и вот поэтому и решили, собственно, то самое отопление вырубать. Решение городские власти приняли в конце прошлой недели еще, потому что посмотрели на прогнозы. Они так и сказали, мы не будем руководствоваться вот этими простыми правилами, что 5 дней, нужен там какой-то норматив. Мы посмотрим, если по прогнозу все хорошо, то и будем вырубать. И определились уже, что в понедельник точно это отключение состоится. Но я напомню, что это не одномоментная история, не то что вот оп, тумблер какой-то повернули, и все одновременно выключилось.
4: А хотелось бы им, в первую очередь.
3: Им очень хотелось бы, но это огромная система, которая действует по всему городу. Вы понимаете, что чтобы отапливать миллионник, нужно что-то сложненькое. Поэтому там много котельных, их постепенно будут останавливать, чтобы все работало, чтобы ничего не сломалось, потому что очень скоро это отопление нам понадобится. Мы же понимаем, уже где-то в октябре, в ноябре его опять надо будет врубать. Собственно, сразу же практически начнут профилактику, чтобы на следующий год все это запустить. И сразу же нас предупредили, что опрессовочки нас, конечно же, ждут те самые. С 19 мая примерно начнут первый этап. Графика опубликуют чуть позже, вот так вот. Ну и нужно быть готовым к тому, что ближайшие дни, если вдруг вы мучаетесь с этими батареями, которые вас еще греют, они все-таки могут работать. Денек, другой, третий. Вот несколько дней понадобится на то, чтобы полностью эту систему остановить.
4: Ну ладно, ладно, ничего страшного.
3: Так что вы, конечно,
4: мы не злимся.
3: Можете для психологического покоя позвонить свою управляйку поругаться, позвонить куда-то в УСТЭК Челябинск поругаться, ну просто так. Но знаете, что, скорее всего, это не ускорит процесс, и все равно в течение 2-3 дней вам эти самые батареи вырубят. Вот такая новостюшка.
4: Ну, будто бы вот если сегодня ночью уже не было бы отопления... Да хотя, кого я обманываю, у меня оно выключено еще с зимы.
3: У меня тоже давно не работает.
4: Да? Угу. Я не знаю, у меня как-то за лето, что ли, дом прогревается достаточно. Либо мое холодное сердце просит оставлять его в холоде.
3: Опять же, для каждого нужен какой-то свой температурный режим. Но вот все синхронизируемся на этой неделе уже без батарей.
4: Сень, давай про температурный режим немного поподробнее расскажи нам.
0: Погода.
3: Прямо сейчас плюс 8. В центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня. Возможны кратковременные дожди. Сильный юго-восточный ветер. Днем сегодня плюс 11-16. На юге области до 20 тепла.
0: Слушай лучшее.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
3: А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Jetour Dashing. Ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
4: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. Планета авто.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно я напомню, что сегодня понедельник, и это 4 мая. Итак, поехали, овны. Ваша энергия особенно сильна, хотя, казалось бы, куда уже, да? Перед ней ничто не может устоять, поэтому вашим главным противником будете вы сами.
1: Это бывает, овнов такое, да. Сталкиваются рогами друг с другом и даже с самими собой.
0: Но это уже все, это ГГ, конечно. Там не победить никому.
1: Дальше по рогатым знакам давайте. Тельцы у нас. Игнорируйте все невзгоды. Удача на вашей стороне, из-за чего вы с легкостью выйдете сухим из любой передряги, даже из дождиков, которые вот с утра кого-то донамочили.
0: Близнецы. Правильно?
1: Угу, они
0: слова
1: самые.
0: Будут особенно ценны. Не держите их при

0: Себе. Когда-то кому-то понадобится поддержка, так что проявите красноречие.
1: Раки, перестаньте бояться своего прошлого. Оно – часть вас. Не отказывайтесь от него, но примите, чтобы просто идти дальше.
0: Угу. Львы?
1: Львы.
0: Восхищение людей будет сопровождать вас на любом пути. А главное – не поддавайтесь гордыне, потому что это ловушка.
1: Девы, есть вещи, которые лучше проигнорировать. Вот всякие ловушки тоже вас будут сегодня преследовать. Примите свою неидеальность, иначе окажетесь в аду, который сами и создадите. А это бывает так.
0: Ага, Овнов тоже, кстати. Весы, чужие судьбы окажутся в ваших руках. Не торопитесь с решениями, ведь ставки слишком высоки.
1: Чужие судьбы. Так, скорпионы, что у них? Давайте посмотрим. Откажитесь от силы. А мы знаем, у вас ее много, скорпионы. Но вы с легкостью сможете подавить чужую волю сегодня. Но так вы отравите свою собственную душу. Поэтому давайте как-то попозитивнее. Ну хотя бы сегодня, скорпионы, ради нас.
0: Ай, ну даже не знаю, конечно. Просишь нереального. Стрельцы, помните, что истина не всегда благо, а иллюзии иногда полезны. Откажитесь от чрезмерной самокритичности.
1: Угу.
0: Стрелечики.
1: У кого такой проблемы, наверное, нет. У козерожков, конечно, потому что мы каждый день их поддерживаем, заряжаем позитивом. Усилия дадут свои плоды. У вас, козерожки. Каждый новый шаг превратится в фундамент для будущих свершений. Не отступайте, главное.
0: Только вперед, получается. Ну и вообще, козерожков моих забрал. Водолейчики. Пришло время погрузиться в глубины своего подсознания. То, что вас там ждет, может напугать, но подарит истинную силу.
1: Никто не заберет у меня рыб. Не знаю, зачем они мне, конечно. Ищите рыбы сегодня красоты. Она простит вам все промахи и поможет обрести какой-то покой, которого вы так жаждете.
0: Где наша рыба?
1: Обретает покой, судя по всему, где-то.
0: Почему?
1: А надо бы уже быть на работе, вот так.
0: Надо уже на беспокойных движениях быть.
1: Конечно.
0: Что происходит вообще? Все, рыба ждем. А всем остальным знакам желаем отличного дня. Если вдруг не знаете, как именно он пройдет и пропустили свой гороскоп, то включайте повторы в течение этого дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, помните, что нужно пользоваться самым главным советом от звезд. А он, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: года. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем во вторник плюс 17-22.

0: Латвия.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
5: А может, на все выходные в деревню?
6: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжаем наш час. Первый час утреннего шоу «С утра по радио». И, кстати, с пополнением. Аллилуйя.
1: Аллилуйя, брат.
2: Я родился.
0: Здравствуйте.
3: Привет, ребята. Че вы тут как без меня?
0: Отлично все было, прекрасно.
3: Тухли, наверное, сидели.
0: Мы тут придумываем название фантастического фильма со словом «понедельник». Вот так.
1: Скажи привет, я Тимон, мы примем тебя в общество анонимных радиоведущих здесь.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да.
3: Я Тимон, мне... не обязательно же говорить, да?
1: Не обязательно говорить, что с тобой было, да. Вот мне очень плохо, ты хотел сказать, да, было.
3: Было
1: все эти
3: очень
1: дни.
3: Плохо, да, сейчас все хорошо, я ж с вами, с друзьями, с
1: нашими
3: слушателями.
1: Да, вот оно, позитив утренний и ложь.
3: Кайф. Не, кстати, не ложь, реально. После того, что я пережил, все, я рад всему.
1: Даже нам, ничего себе.
3: Даже вам, да.
0: Ну, это не взаимно. Марс атакует в понедельник. Вот такое сообщение от Юлии.
1: А я думал, от Марса. У нас был такой слушатель Марс.
0: Был.
1: Помните, постоянчик, да. Кстати, где он? Марс, ты что не пишешь в последнее время? Давай-ка быстрее. Связь с Марсом потерялась у нас.
0: А тут и придумывать не надо, пишет Чупа-Чупс. Сегодня понедельник, мама на работе, и я сам кэпсом собирал дочь второклашку в школу, даже косички сам заплетал. Это ли не фантастика? Это ли не обязанности папы?
1: Я думал, он скажет, я сам пошел в школу, я думал, такая будет история.
0: Вот это фантастика.
1: Да, он сам собирал, да. Не, ну на самом деле косички плести, это, наверное, сложный скилл. Я вот никогда этого не делал в жизни. Но видел, как это делали.
3: У меня мальчик, это было бы странно, да.
1: Вот, да, у меня тоже, поэтому мы пока не овладели, но там посмотрим, как пойдет.
3: Срочно девочку надо кому-то.
0: Ой, Тимон, ой, ты накликал себе. Ой, мало тебе, да? Мало. Ну давай.
3: А мне мало, давайте.
0: Дожидайся.
3: Давайте, насыпайте.
1: Вот мало нам всем. Давайте-ка месть понедельников. А мы это чувствуем сегодня. Да, он пришел нам отомстить. Ну, это вот месть ситков, продолжение вот этого всего.
3: Так, понедельник без Тимона. Опровергаем.
0: Все, он есть.
3: Опровержение, Чупа-Чупс.
0: Странная фраза.
1: Он сейчас пишет, да.
3: Напишите опровержение.
0: Вспомнить все понедельники. От Игоря вариантик вот такой прилетел. А чего их вспоминать-то?
3: Да, конечно, прошли и прошли.
0: Люк, я твой понедельник.
1: Тут нам пишут, следующий понедельник выходной. Ну, спасибо, что сообщили. Это важная, крутая информация. Но она пришла нам от некого Ев-Ев.
0: Ев-Ев?
3: Что тебя смутило, Сень?
0: Евгений?
1: Да, я вот об этом думаю, вот этот ли это аккаунт или нет. Сейчас я буду проверять. Да.
3: Просто англичанин из садки, чего вы тоже удивляетесь?
0: Он думал, что это наш начальник.
3: А, да?
1: А это Ев-Ев в скобках. Ев.
0: Серьезно?
1: На секундочку, да, вот так. Но без аватарки, поэтому мы не знаем, он ли это.
3: Так, пришло опровержение. Понедельник с Тимоном. Фантастика. Все, спасибо.
1: Отлично.
0: Пола пишет. По понедельникам империя не наносит ответный удар.
1: Никаких не наносит, скорее всего. Лежит где-то сама под ударами.
0: Отдыхает.
1: А, Люк, я твой понедельник. Ну, это еще жестче звучит, на самом деле. Даже от Дарта Вейдера.
0: А чего тебе не понравилось, когда я прочла это сообщение, сообщение назад?
1: Сообщение назад, да.
3: О, а вы тут совсем без меня подрасслабились. Я смотрю, ребятки, надо вас как-то в тонусе держать. Должен быть враг, который вас сплотит.
1: Типа Дарта Вейдера, вот этот самый, да.
0: Нет, типа Тимона.
1: А потом окажется, что он наш отец. Ну это же жуть какая-то просто.
3: А у меня сейчас дыхание примерно как у него. Я думаю, плюс-минус.
1: Так ты дышал на выходных, да? С ингаляциями, с какими-то.
3: Ну сейчас я вам покажу. Так, ну а вы, друзья, пока присоединяйтесь к нашей фантастике, пишите ваши комментарии, отправляйте их в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И продолжайте борьбу за сертификат в Карагай-бане ООО «Бани Челябинск».

0: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич, я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки, она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Оп, а мы уже в эфире.
1: На-най-на.
0: Хоп.
1: На-най-най-най-най-най.
0: Лето взяло в руки красоты.
1: Не, у нас про весну, подожди, пока еще рановато. Да, летняя игра в разработке, друзья. Пока что изучаем романтичные киношки с помощью различных хэштегов. Звоните по номеру 700-104. Угадывайте фильмы и забирайте подарки.
2: Забирайте билеты на шоу Татьяны Навки. ПАО «Апри-застройщик», возводящий комфортные города, где все, что нужно для жизни, находится в 15 минутах пешком. Они приглашают на премьеру ледового шоу Татьяны Навки в Челябинске. Театральная постановка, которую покажут профессиональные фигуристы на льду. Впервые в истории шоу пройдет в нашем городе. Итак, «Дневник памяти» — это история о любви, вере и людях, которые прошли через войну и добились долгожданной победы. Шоу 8 мая и 9 мая — все это в ледовой арене «Трактор». Билеты уже в продаже. Самое время выбирать места на сайте navka.show. Продавец ООО «Ticket System» ОГРН 116-774-680-84-70. Возрастное ограничение 0+.
1: Ну что, давайте с вами знакомиться. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Оксана.
1: Оксана, как дела?
3: Отлично.
1: Чего делаешь?
3: Пытаюсь настроиться на рабочий лад.
1: Ну-ка,
0: а как?
1: Как там настройка?
3: Да нормально. Выспалась за выходные, нагулялась, вздохнула.
1: Ой, хорошо, хорошо, замечательно.
0: Тимоша, тебе удалось выспаться, нагуляться, отдохнуть?
1: Ну, гулял я мало.
2: Только виртуально, только в своих каких-то фантазиях вот этих температурных, да?
1: Но зато я, да, я спал, это было такое. И даже это мне пошло на пользу.
2: А это да, это лечит на самом деле. Нам бы чаще
0: говорят,
2: это применять.
0: Да, что сон — лучшее лекарство. Ну, а каким лекарством будем пользоваться сейчас? Какой-то романтичной киношкой. Вот так, дозу из 5 хэштегов выдаем вам. А звучат они следующим образом. Значит, первый. Погодите, загружается?
1: Угу. Лодинг, лодинг.
0: Готово. Итак, первый. Юная княжна.
1: Чудовище.
0: Осенька.
2: Похищение.
0: Остров.
1: И Игорь.
0: Это что, Ксюша в «Стране чудес»?
2: Пока выглядит как описание с утра по радио.
0: Юная княжна, чудовище, да, и Игорь.
2: Но там чудовище одно, а тут было бы чудовища.
0: Нет, из вас одно чудовище.
2: А второй Игорь, да?
0: А второй Игорь.
2: Видимо, будем выбирать, кто есть кто.
0: Итак, есть ли варианты, что это за фильм такой? У нас вот ноль.
3: «Красавица и чудовище» вот у меня как бы начинается.
0: Там Игорь — это кто?
2: С Игорем проблемы, да, я тоже думаю.
1: Подсвечник. Русская адаптация
2: Игоря. Игорь Люмьер.
3: Книжна.
2: Ну это похоже что-то наше, да, если там Игорь есть.
1: Что-то наше, да, наше.
2: Ну и связь у нас как раз теряется, да. И
1: ну,
2: Оксана
1: и
2: тоже
1: не
2: теряется.
1: Было, да. Версии не было у Оксаны все равно. Так что едем дальше. 700-104. Доброе утречко.
0: Доброе.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Мария.
1: Как она рада своему имени.
0: Ну, она Мария. Юная княжна, может быть, какая-то. Мария. Что за вариант?
4: Да.
0: Что за фильм?
4: Ну, мое предположение таково, и никакого больше. Он дракон.
1: Он дракон.
0: Он дракон. Ну, а если бы мы сказали, у нас же хэштег под номером 6 есть, фэнтези.
2: Похоже?
4: Ну да, конечно, это же фантастический.
0: А если седьмой дракон?
4: Ну вот, он дракон.
0: Он дракон?
2: Ну, он дракон, все, а вы победительница.
0: Игорь. Просто вкинула.
1: Просто. Там был Игорь, кстати.
0: Доброе утро, Игорь. Всем Игорем.
2: Всем Игорем. Доброе утро, конечно же. И всем нашим слушателям, кто еще сможет, между прочим, что-то у нас получить. Подарков много, прямо сейчас улетает. Билет нашел Татьяны Навки. ПАО «Апри-застройщик», возводящий комфортные города, где все, что нужно, находится в 15 минутах пешком. Они приглашают на премьеру ледового шоу Татьяны Навки в Челябинске. «Дневник памяти» — это история о любви, вере и людях, которые прошли через войну и добились долгожданной победы. Шоу пройдет 8 и 9 мая в ледовой арене «Трактор». Билеты уже в продаже.

0: Второй час утреннего шоу «С утра по радио». Мы по-прежнему сегодня, друзья, в понедельник. Еще как бы не было от этого грустновато и весело одновременно.
1: А круто было бы, если бы вот час прошел, ты во вторнике уже, да? Потом оп, и ты третий час уже в среду идешь.
0: Я тоже не балуюсь.
1: Со временем. Нельзя баловаться со временем, это правильно.
2: Ух, шесть фантазий. Но одно радует, что следующий понедельник, он же выходной. Ждем. Ждем с нетерпением. А то какие-то майские и не майские, да?
0: Да, даже жуков нет.
2: Сень, молчи, он должен осознать всю ущербность этой шутки. И мы тем временем должны напомнить тем, что сегодня отмечаем День Звездных Войн и придумываем название фантастического фильма со словом «понедельник».
0: Ну, давайте я в группу ВКонтакте тогда сбегаю.
2: Сбегай.
0: «Понедельник» или «Другие приключения шуриков» от Марии.
1: Разных,
0: что-то,
1: да.
0: Что-то советское, я такое не знаю.
1: «Понедельник» — день бездельник. Вот так. Ну, у кого-то так, а кто-то вот вынужден уже на работе сидеть и, между прочим, впахивать вовсю. Как и многие, я так вижу, судя по настроению.
2: У Любови вопрос. Ну, риторический скорее. Кто придумал «понедельник»?
0: Сжечь ведьму.
1: Ты думаешь, она
0: я
1: все-таки...
0: думаю, это ведьма какая-то, 100%.
1: По ощущениям есть такое, да.
2: А у тебя все на ведьм.
1: Кто-то негативный. Спящий по понедельникам. А почему такой вариант? Потому что мы попросили фантастику уже придумать. Ну, это фэнтези. Абсолютная фантастика. Ну, кто может... Кстати, погода для сна просто же идеальная. Это как 1 мая была. Вот вообще же не хотелось вставать и куда-то идти, абсолютно.
2: А я так и поступила.
1: А я вот не мог, видишь, когда у тебя есть дети, иногда приходится что-то куда-то двигаться, они что-то хотят как-то отдыхать, веселиться. Вот
0: Сень, просто дверь закрой перед ним и все.
2: В комнату.
1: Входную вот эту, иди веселись и отдыхай.
0: В спальнике сидит, если выпендривается,
1: если ты хочешь, иди веселись и отдыхай, вот так.
2: Это Тимон рассказывает, как его выходные прошли просто с ребенком, поэтому не обращай внимания.
1: Если бы он так своего отправил, было бы максимально странно, конечно.
2: Нам Волк пишет. Месть понедельников. Это в телеграм-канале.
1: Если что, они продолжают мстить.
0: Так, ну что, мы мстим всей области. Дали хорошее настроение в этот понедельник.
2: За что, скажи?
1: Получайте, вот так.
0: За выходные, за ваши шашлыки.
1: Хорошее настроение вам в спину прямо. Оп, вот так вот.
0: Что нужно делать? Отправлять ваше сообщение к нам в группу во ВКонтакте. Например, vk.com/radiochel и телеграм-канал. Как он называется, Ксюш? Ну-ка напомню.
2: Радио Континенталь. Да. Мне кажется, именно так. Ссылка прямая, кстати, есть в нашем сообществе ВКонтакте. А еще это не просто Телеграм, а лучший телеграм-канал по версии Вместе Медиа 2026. Вот так. О, толпа ликует, вы слышите?
1: А у нас есть толпа в студии, между прочим.
2: Это другая толпа, подожди.
1: Чуть позже, да.
0: Убери вилы пока.
1: Факелы тоже не зажигайте. Да, у нас здесь противопожарка. Итак, сертификат в Карагайбане. Вот что у нас еще есть для вас. Но это только для самого креативного комментатора. Сегодня ООО «Бани Челябинск». Итак, это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что ж, 8 час, а это, мне кажется, самое время для того, чтобы пообщаться на тему хоккея.
3: Да ладно, неужели? Мы уже как-то немножко отвыкли, да, за пару-тройку недель от этого.
2: А вы привыкайте, потому что мы близимся к финалу, и вот уже, между прочим, первый финалист определен.
4: Так.
3: Ну и он, конечно, не супер нас радует, давайте честно скажем.
2: Безусловно.
4: Ужас вообще, исход, конечно.
2: Да, исход неожиданный даже. Казанский Акбарс в этом году выбил из розыгрыша Кубка Гагарина оба клуба из Челябинской области. Металлург пал. К сожалению, как ранее Трактор, выиграл против казанцев лишь одну игру из пяти.
3: Но я чувствую, мы проиграем чемпионом, да?
2: Да, я уверена.
4: Такие ощущения. 4-1, 4-0, 4-1, правильно?
2: Да, все правильно. Класс, они очень уверенно идут.
4: Две игры проиграли за 3 раунда.
2: Представляешь?
4: А каким шаманом татарским они сходили до этого?
2: Ну вот, видимо, каким-то очень мощным.
4: Гати Итулин, ты в Тракторе не мог так сделать? Сейчас, подожди.
2: Говорит,
4: на татарском что-то.
3: Он занят, он у шамана вообще. Потому что ему надо к финалу готовиться, а там что-то надо еще поколдовать мощно, конечно.
2: Между прочим, да, ну, возможно, наиболее вероятно, что в финале все-таки встретится Акбарс и омский Авангард.
4: Хотелось бы.
2: Но там, подожди, там 3-1. 3-2, подожди, там 3-2.
4: Надо в Омске забирать сегодня обязательно. Слышали, ребята? Что-то на омском.
3: Понимаю. Нам нужен интересный финал. Зрелищный. С кучей шайб и без лишней обороны. Да,
2: да, будем ждать. Угу. Пятый матч серии между Металлургом и Акбарсом состоялся в Магнитогорске. Хозяева трижды отыгрывались по ходу встречи. Но, увы, в овертайме гол Александра Барабанова вывел казанцев в финал Кубка Гагарина. Таким образом, Акбарс победил 4-3 в пятом матче и 4-1 в серии. В первом раунде казанский клуб выбил из плей-офф челябинский «Трактор», тоже со счетом 4-1, как ранее мы с Тимоном и обсуждали. Ну, а минская «Динамо» и вовсе вылетела от него в сухую. А я говорила. А ты говоришь, что я не говорила. Я говорила.
4: Да.
3: Ты же говорила, 4-2 будет.
2: Где? Так я говорила, про Минское «Динамо» говорю тебе сейчас.
3: А, про Минское «Динамо» говорила?
4: Да, она говорила,
3: про,
4: да.
3: Про эту
4: говорила.
3: Серию ты говорила, что будет 4-2.
4: Она
3: 4-1.
4: Вот так. 7, не спорь, она говорила.
2: Нет, про эту серию, да, я говорила. Ну, подожди, стоп, я говорила.
4: Я с ней спорил, я потом заболел.
3: А, все, ладно, да.
2: Нет, Сень, теперь с тобой надо поспорить.
3: Не зря же про ведьм говорили в начале часа, да? Не стоит.
2: Я говорила, что у «Металлурга» есть шанс дома, возможно, посмотрим на игру. Но я была уверена, что эту серию, к сожалению, пройдет Акбарс. А ты говорил, что «Металлург» отыграется. Принципиально было в этом спор.
4: Да, я говорил.
2: Ты не говорил, что «Металлург» отыграется, прости?
4: Я говорил.
3: Сейчас надо говорить, я не говорил.
2: Неси плеть.
4: Я второй раз не хочу.
3: Это процедуры, все нормально.
4: Все как ты скажешь, пожалуйста. Не надо больше.
2: Магнитогорских болельщиков вылет разочаровал сильнее, чем челябинских. Если у «Трактора» этот сезон, в отличие от прошлого, в целом сложился будто бы не лучшим образом, и особых надежд на чемпионство не было. По версии сайта «Курс дела».
3: Угу.
2: Мы-то вообще-то надеялись на чемпионство, правильно?
4: Мы в курсе дела, кстати.
3: Ну, мы очень сильно надеялись.
2: То вот у «Металлурга», конечно, выигравшего Кубок Континента, болельщики ожидали большего.
4: Это вот проклятие вот этого победителя Кубка Континента. Угу,
3: да, когда ты самый сильный был.
2: Ты думаешь, мы в том году его не взяли вообще-то?
4: Ну...
2: И до финала дошли. Подожди, так нет, проклятие. Так вот ты именно, ну.
4: Ну а «Магнит»-то не дошла даже до финала.
2: Так, ну, его взял «Локомотив», который победил.
4: Ну ты давай тоже мою версию не рушь так сильно.
2: А я же говорила, я не знаю, что еще сказать на это. У меня все.
4: Ну
2: спасибо.
4: Что сказать, я тоже не знаю, что сказать. Ну, меня бесит, что Акбарс в финале. Что я могу с этим сделать? Сидеть беситься? Да, буду.
2: Все?
4: Сейчас.
2: Еще чуть-чуть побесись. Сильно.
4: Все, нормально. Все. Работаем.
3: Звук бешенства Тимона, если что, только что был. Что на остальных фронтах? Давайте посмотрим у нас спортивных.
2: А давайте. У нас есть еще и подарок фанатам на день рождения клуба. Футбольный клуб «Челябинск» прервал серию без побед в сухую и выиграл у «Нефтехимика».
4: Ребят, я сильно перебесился, у меня руки онемели. Скоро.
2: И, Сень, пока ты вызываешь, я расскажу, что футбольный клуб «Челябинск» сухую выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» в домашнем матче 32-го тура первой лиги. Встреча прошла 2 мая и завершилась со счетом 2-0 в пользу южноуральцев. Для фанатов это настоящий подарок на 49-й день рождения клуба. Ведь команда прервала 9-матчевую серию без побед.
3: Вот так надо. Понятно.
2: Но
3: сначала напроигрывать, да, а потом побеждать. Ну, молодцы, красавцы, что прервали, красавцы, что все-таки вытащили этот матч.
2: Да, молодцы.
4: Да все не анализируйте, все поздравили, молодцы.
3: Там, кстати, поздравился. Дождики сейчас, я посмотрел, скорая будет через 45 минут только приедет. Вот,
2: так. Поэтому что, справляйся сам.
4: Быстрее, чем мое такси сегодня.
3: Вот, да, я хотел тебя порадовать просто. Ну что, у нас еще есть, кстати, спортивная новость, которую можно порадовать. Мы не успели в пятницу ее обсудить, поэтому давайте радоваться сейчас.
2: Но мы успели выложить ее на канале, например, в ВК, эту новость. Какие приятные новости, да, друзья, от наших. Челябинский клуб ЧБК впервые сыграет в финале баскетбольной суперлиги. Мы будем бороться за чемпионство, нацелены привести кубок в Челябинск. Вот так. Хоть один кубок у нас должен быть.
4: Да.
3: Какой-нибудь, да.
4: Помимо кубка триггера. В этом году.
2: Мы уже все забыли. Зачем ты триггеришь эту старую рану?
4: Простите.
2: Ну, вот теперь все спортивные новости, Сим.
3: Да, вроде бы все.
2: Ты уверен?
3: И не очень хорошие, и хорошие. Все, на позитивной ноте закончим. Давайте о погоде я еще расскажу.
2: А про Карпов не надо?
3: Думаю, не стоит.
2: Про Карпов потом, хорошо.
1: Погода.
3: Прямо сейчас плюс 9. В центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. Днем будет плюс 11, 16 на юге области, до 20 тепла.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
6: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
5: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
7: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Играем дальше. 700-104, друзья. Звоните, отгадываете трек, забираете подарки. Вот такая вот схемка, вот такой вот план.
1: Там есть кое-что важное. Вначале вы сами выберете механику, по которой мы будем играть. Поэтому скорее звоните. 700-104.
2: А вот подарок мы для вас уже выбрали. Это сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+. О, Джин.
1: И еще раз. Или мы уже готовы приветствовать кого-то?
2: Готов.
1: Давайте. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Юра.
0: Юр, как дела?
3: Да, Юра, отлично.
1: Юра, Юра, Юра, я такая дура, что тебе открылась.
0: Ладно.
1: И накрывает переменчивый зеленый.
0: Юр, не обращай внимания, такое бывает. У женщин все нормально, все в порядке.
1: Юра.
2: Не сказал ей, какая песня у нас, да? Нормально? А то она откроется сейчас сразу.
0: Нет,
2: и все.
0: Точно не это, давайте. Давайте сразу отметем. Конечно, были предположения. Юр, чем занимаешься? На работу куда-то там едешь?
3: Да.
1: Очень многословно,
0: вообще
1: Юра.
0: Вообще немногословно.
1: Юр, да. Это от песни просто восторг, да?
3: Да.
0: Исчерпывающий. Предлагаю больше.
2: А я так понимаю, ну ответа мы не получим, мы просто будем предлагать песню. Он такой, нет, вот, нет, это не то. Вот это да. Вот это.
0: Ой, ну что, давай смотри, Юр. Можешь не отвечать сразу, тебе говорю.
2: А пока, кстати, с фруктами так и будет у нас, или с овощами. Да, да, да. Между прочим, такая схема.
0: Мы предлагаем тебе 3 ингредиента. Ты выбираешь один. Надо будет поднатужиться, сказать слово целое.
2: 2 нет, 1 раз да. Вот так, такая схема для тебя.
1: Итак, у меня сегодня пусть будет что-то вот для Юры. Что же подходит Юре?
0: Что?
1: Ну, я думаю, Юра... Давай, давай,
2: давай. Эксклюзивно? Первый раз у нас в игре эксклюзивный фрукт какой-то, да, да, или овощ для,
1: малина,
2: для слушателя.
1: Малина пускай будет.
0: Малина для Юры? Ну это странно.
2: Но ей она не нужна, поэтому она отдает кому-то.
0: Вот может топинамбур для Юры?
2: Так, малина, топинамбур и что, шпинат. Вот так вот. Странный микс такой для вас, Юра. Выбирайте что-то одно.
3: Да, малина.
1: Малина! Все-таки он выбираем малину. Это все из-за песни, я вам говорю.
0: Так, ну что, смотрите, мы взяли текст современной, популярной песни и убрали из него все гласные буквы.
1: Нет!
0: Твой выход, Ксюш.
1: Юра, р, нам будет трудно. Трудно, внимание. А, Юр,
0: трудно,
1: готов?
0: Трудно.
3: Готов.
1: А, он сказал готов. Поехали. С, Н, Б, Л, С, Н, Б, Л, С, Н, Б, Л,

0: С, НБ, НБ, НБ.
1: Я думал, у меня инсульт, нет.
0: С, НБ, ЛИ. С, НБ, НБ, ЛИ. Дожди, ПК, МНЕ, ТЫ, ЖДИШЬ.
2: Он у нас переходящий в понедельник, все нормально.
0: А будто бы легко.
1: Сенька, жди.
0: Юра.
3: А что, да?
0: Юра.
1: Это все, да.
2: Ты еще хотел? Тебе мало?
3: С неба падали дожди.
1: С неба падали дожди, ты меня сиди и жди, правильно? Вот это?
3: Да, но я песни не знаю.
2: Это из «Руки вверх» что-то, из раннего?
1: С неба падали дожди, ты сиди меня и жди. Блин, вот так вот он придумывал, просто за 2 секунды получается. Ай, ну что, Юр, ну нет, конечно. Какой «Руки вверх», о чем ты говоришь? Или это мы придумали?
0: Он не говорил.
2: Он вообще мало говорил, я тебе так скажу.
0: Он сказал, я не знаю.
2: Все говорили мы в основном последние 3 минуты.
1: Ну, Юр, ну нет, ну какие «Руки вверх»?
2: Не вышло, да.
1: Конечно. Доброе утро.
0: Доброе. Привет, привет, как зовут тебя?
4: Здравствуйте, меня зовут Марина.
0: Марина, как настроение?
4: Отличное. Еду домой отдыхать.
0: А, ну тогда Опа. Действительно хорошо. Нам бы тоже всем поехать домой. Но у нас тут песня. И что это за трек, угадала?
4: Небо лил, небо, небо, небо, небо лил дождь. Пока меня ждешь, небо лей.
1: Небо лей, небо лей, небо лей.
0: Небо, небо, небо.
1: А кто исполняет?
4: Ой, кто исполняет?
0: Зи.
4: Не помню.
1: Радиация, внимание, радиация. Я подсказываю. Это же связано с радиацией?
2: Связано. С физикой и с радиацией.
1: Хорошо. В смысле, вообще нехорошо радиация, конечно. Марина, ну... Микро...
2: Фон. У кого что-то.
0: Мне кажется, она настолько не поняла сейчас.
1: Ну, сколько подсказок.
2: Ну, она прям напела песню.
0: А кто, кстати, там еще поет-то, я забыл.
2: Да, кто такой? Вообще, Баста там поет, между прочим. На секундочку, да, ты забыла.
1: Я хотел подсказать, Сень, ну что ты сразу?
2: Ты серьезно, ты Зиверт не смог подсказать? Ты Басту хотел подсказать?
1: Конечно. Лучший друг Гуфа.
2: Ну, кстати, да, вот это было неплохое. Ну, все, давайте не будем мучить девушку, наверное. Спела она песню, ну прям спела. Она ее знает. Она
4: выиграла!
1: Выиграла!
4: Я наконец-то до вас звонилась. Наконец-то выиграла.
0: Ура! Но она сама была не уверена, Сень. Могли бы еще и помочь, между прочим.
2: Угу. Так уже времени нет, мы песню уже хотим послушать.
0: Ай-яй-яй, все,
2: да,
0: хорошо.
2: Все, быстро отправляем вас в Медпоинт. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Медпоинт будет очаровательно жарким. Все это 7 дней. В неделю не хватает там только тебя. Приходи, Медпоинт Тополинка. 18+, ООО «Джинс».

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль. Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 8. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 3-8 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 17, 22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
9: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
10: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Берег. Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
10: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжаем второй час утреннего шоу «С утра по радио». И сегодня мы отмечаем День Звездных войн. Это спасибо Сеньке.
1: Спасибо,
0: потому
1: Сень.
0: Что он все это любит.
2: Спасибо. Вот все... Пожалуйста, да, хоть всегда День
1: То
2: Звездных
1: есть,
2: войн.
1: То есть не давайте. Лукасу, да, а Сеньке. Именно.
0: Сеньке, конечно. Угу. Вот эти межгалактические дела все межпланетные. А сегодня придумываем название фантастического фильма со словом «понедельник». И вот какие варианты у нас есть. Я отчетливо наблюдаю маленькую активность во всех соцсетях.
1: Это ты в зеркало, когда смотришь.
0: Ай, какой ты неприятный.
2: Это просто вся активность, которую ты видишь, да.
0: Кстати, сегодня день невысоких людей.
1: Поздравляем. Ты что молчала? Поздравляем.
2: Да она говорила, ты просто не слышал.
1: Ребят, давайте всем чатикам в телеграм-канале, а то у нас чуть мало комментов сегодня. Давайте Ксюшу хотя бы поздравим с ее профессиональным праздником.
2: Возможно, какая-то И-генерация, да, как обычно у нас бывает. Ну, можете со «Звездными войнами», можете вот с этим праздником. Не буду еще раз его произносить, давайте.
0: Да, тут и был уже в шаге, Сень.
2: Я готовился.
0: От прощания, от прощальной речи.
2: Отбывать.
0: Значит, наблюдая маленькую активность. Почему? Невысокую активность, я бы так сказала.
2: Вот так, да.
1: Хорошо.
0: Потому что с интернетом перебои, представляете? Нам люди жалуются, вот пишут, говорят, ай-яй-яй-яй-яй. Но, тем не менее, вот работа. Рабочие в понедельник, и где они обитают, у нас вариантик есть от Ксении в телеграм-канале.
2: Есть ВК, между прочим, мне нравится логика Марии. Пятница, один за всех. Было такое? Было. Понедельник, один против всех. Ну, конечно, да, в понедельник никто вам не поможет.
1: Понедельник против Гжижды. Это как Конг против Годзиллы. Я, кстати, недавно смотрел. Вы в курсе вообще там от Нью-Йорка ничего не осталось?
2: Да ладно!
1: Все расфигачили.
2: А ты-то Конга против Годзиллы или Соловьева смотрел на выходных? Чем ты занимался вообще?
1: А я параллельно
2: как-то сочувствую. Причем даже телевизор не включая, просто 39 температура и вот так, да.
0: Твои сны на температуре 39. Так, вспомнить все понедельники было. Между прочим, робот по имени Понедельник. Вот такое есть от Игоря.
2: Ну вот если можно было как-то сделать робота неприятным, да, назвать его «Понедельник». Так-то все в нем хорошо.
1: Они и так неприятные, на самом деле.
2: Это нормальные.
1: Да, они пугающие.
0: Зачем ты, Сеня, это говоришь? Он хочет кибертело. Ну, конечно, для него все приятно. Очень странный понедельник, вот от Эндрю Петрова вариант. Сеня, это твой любимый сериал, да?
2: Очень странный понедельник. Ну, был ничего в свое время, да.
0: Ой, там это...
2: Там мультики уже выходят.
0: Как она? Нет, подожди. Женщина-ребенок.
2: Билли, Бобби, Браун, да, что-то такое. Вот я тоже забываю.
1: Я чуть-чуть потерял нить. Вообще не понимаю, о чем вы говорите.
0: И вот мы уже Билли.
1: Женщина-ребенок, что?
0: Ну, там есть женщина, в фильме она играет, а ей, оказывается, 17. А ей 35 на вид.
1: А вот так у нас Сенька такой же.
0: А вот тут наоборот.
2: Кого-то пугают роботы, кого-то вот такое пугает, видишь?
0: Да, это правда пугает.
2: Ксюша такая фобия.
0: Так, понедельник, день бездельник у Алены. Ну, хорошо, чего, лайк даже поставим.
2: Вот,
0: повезло,
2: кстати,
0: вам.
2: Понедельник, бунт против будильника у Марии, опять же, происходит. Видимо, она сегодня выключила его и никуда не встала.
1: Ну, и вам того же советуем, друзья, если есть такая возможность, поспите там за нас, за всех, и присылайте ваши комментарии к нам в группу ВКонтакте, vk.com/radiochill, и в телеграм-канал «Радио Континенталь».
0: Угу, лучший телеграм-канал по версии «Вместе Медиа 2026». Подписывайтесь и ждите всех новостей, возможно, там совсем скоро будет розыгрыш.
2: Угу, а еще мы выберем самый лучший коммент. Сегодня его автор получит сертификат в Карагай Бане ООО «Бани Челябинск». С утра. Радио. Чах.

0: Боли в области живота, паховая или пупочная грыжа, камни или полипы в желчном пузыре? Приглашаем на бесплатную консультацию к абдоминальному хирургу в медицинский центр «Медиор», Челябинск, Горького, 16, телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.

0: 700, 100 и 4, друзья, мы продолжаем гадать звук. Литры воды бурлят.
1: Бурлят, да.
0: Сертификаты распечатываются.
1: Мы без тебя не отдали ничего.
0: Спасибо, спасибо.
1: Поэтому у нас уже две бутыли, мы накопили в четверг одну и, соответственно, два сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». А у них по-прежнему специальная программа для друзей. Все очень просто, скачивай приложение «Ниагара», приглашай друзей, получай по 250 бонусов за каждого совершившего покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости своих следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми возможностями мобильного приложения «Ниагара». Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции 16+.»
2: И по номеру 700 ровно 100 и 4 мы ждем того самого слушателя, который, возможно, уже угадал звук или готов сделать это в прямом эфире. Привет!
3: Вау, доброе утро!
2: А не Юрий ли это? Как тебя зовут?
3: Никита.
2: Ага. Никита. Это тот Никита. Да. У нас один Никита вообще или нет?
0: В области. Никита, ты один в области, нет? Ты знаешь?
3: Что я один?
0: Ты не один.
1: Что, не переживай. В области? Где? Что? У нас, кстати, Никита не так давно побеждал. Вот, я помню, в нашем эфире.
3: Нет, я не побеждал.
1: Вот, значит, у нас два Никиты, мы выяснили.
2: То есть это не тот Никита, которого я спрашивала, нравится ли ему его имя?
3: Ну, тот самый, верно.
2: Я тогда вообще запуталась. Откуда столько Никит?
1: Получается, ты у какого-то Никиты, который у нас побеждал, не спрашивала, нравится ли ему его имя.
2: Ужас.
1: Это упущение.
2: Никит, свяжись с нами,
1: да,
2: пожалуйста.
1: А он не связывается с нами. Да, Никит, да? Свяжись с нами, да.
2: А, Никитос!
1: Да,
2: я поняла про
1: Никитос,
2: кого-то.
1: Никитос, который в телеграм-канале и до сих пор с нами не списался.
2: Да, уже
1: подарков.
2: Списался Сень.
1: А, все,
2: проснись,
1: да?
2: Понедельник.
1: Ну, я в выходные не смотрел.
0: Эх, я думал, попилим подарки.
2: Нет.
1: Ему нравится его имя? Ну, ты же это первое спрашиваешь у тех, кто с нами списывается.
2: Только с Никитами. Итак, Никит, у нас для тебя есть звук и, соответственно, подарки. Готов угадать?
3: А, ну, послушай, да, еще раз повторно. Я вот не помню.
2: Ничего мы не поняли. Вначале слушаем звук, ну, а потом твою версию. Поехали.
1: Давайте еще разочек.
0: Давай, давай, давай.
2: Тимон, ну перестань, дай звук послушать.
0: А, ну все, ладно, я молчу. А это не я, оказывается, делал.
2: Никита.
3: Да. Блин, ну точно на какого-то зверька похоже.
0: Какой-то зверек. Я буду переводить с никитинского.
1: Давай. Ты, ну тут недалеко в целом, переводи.
0: Так, Никит, ну что за зверек?
3: Ну вот точно сказать не могу.
1: Ну, не, нужен точный прям.
3: Точно не могу сказать.
0: Ну типа лама, скажи хотя бы.
3: Не лама.
2: Итак, Никита говорит, не лама.
1: Наша игра внезапно вот так начала, да, новые правила.
0: Так, я вошел в азарт. Зебра?
1: Это Юра все устроил, мы теперь все предлагаем. Это что такое? Сломал нам схему вообще.
0: Ладно, все, отменяем Никиту в эфире.
2: Неожиданно, хорошо.
0: Отменяем, я ничего не знаю, но он даже не хотел ламу говорить, понимаете? Ну что это такое?
2: Все, значит, ждем следующего,
1: значит,
2: слушателя.
1: Правило, если вы нам позвонили, вы должны быть готовы сказать ламу. Просто,
0: да,
1: сразу, давайте договоримся.
0: Кодовое слово лама. Все, поехали.
2: Доброе утро.
0: 700-104, привет.
2: Как зовут тебя?
1: Никто не готов лама говорить, что мы всех распугаем.
0: Хорошо, другое кодовое слово.
2: Но мы его не скажем.
1: Надо выбрать попроще, да?
0: Аркадий.
1: Попроще выбрал, молодец.
2: Кстати, Аркадий. А вот нам никогда не звонил Аркадий.
0: Ни разу не было.
2: Ни разу не было. Доброе утро.
1: Аркадий.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Алексей зовут.
2: Почти.
0: Не Аркадий.
2: Чувствуете? Да. Уже на А. А Алексей, как настроение?
3: Очень суперское.
0: Кодовое
3: классное
0: слово.
3: Ну, блин, не знаю.
0: Ну все, отменяем Алексея.
1: Ну вот.
2: Мы не можем всех отменять. Давай Алексея оставим и его версию послушаем. Что это за звук?
3: Мне кажется, вообще это часть механизма какая-то.
2: Какая? Какого механизма?
1: Угу. Или весь механизм, или часть. Давай такие правила.
3: Часть механизма, что-то где-то как качается и падает.
0: Все абстрактно сегодня.
1: Назови механизм или деталь. Давай так.
3: Ага, то есть это я...
1: Ну или лама, скажи, я не знаю, хотя бы.
0: Говорите лама.
3: Ну пускай будет лама.
2: Лама!
1: Это лама, ну конечно. Давайте проверим, наконец, эту версию. И это, ну, конечно, не лама.
0: Нет, конечно, какая лама вообще.
2: Представляете?
1: Откуда вы взяли это слово?
2: Если бы была лама, и ты бы просто ответ сказал заранее.
0: Ну ладно.
2: Ну и было бы здорово. Ладно, 700 ровно 104. Можно я ответ правильный скажу?
1: Да. Вот за Тимоном такого не водилось, только хотел сказать. Только за другими ведущими.
2: Это обычно я так поступаю мудро. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
3: Аркадий. Люк Скайуокер Станислав Станиславович.
1: О, привет, ты наш отец, получается.
0: Он странный, давайте отменять. Я хочу отменить сегодня.
2: Станислав Станиславович, вашу версию.
3: Ну, это точно не лама. Это...
2: Спасибо. Спасибо за вариант.
3: В поезде полочка скрипит.
0: В поезде, вот, хотя бы конкретная полочка.
1: Очень конкретно, очень хорошо.
2: Верхняя или нижняя?
0: Да, у боковушки.
3: В купе.
1: Как близко к туалету, давай так.
0: Купе отдаленное?
3: Это максимально близко к туалету.
2: Все. Окей, слушаем.
1: Договорились. Давайте еще разочек, да.
0: Ноги убери! Слышали?
1: Ну вот этот окружающий шум в целом наводит на ощущение, что это поезд, но нет.
2: Будто бы, да.
1: Это не верхняя полочка. Да, давай так. Не будем раскрывать остальное.
2: Или это где-то посередине вагона. Итак, 700 ровно 104. Давайте еще одного слушателя примем в эфире. Да даже, может быть, двух. Успеем.
1: Ну, если очень быстро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Екатерина.
2: Не Аркадий, это мы сразу поняли. Екатерина, твоя версия?
4: Ну, может быть, Юла.
2: Mm-hmm. Такой еще не было.
5: Хорошая, кстати.
2: Тебя устраивает, Тимон?
5: Меня нет.
2: Потому что это неправильно. Увы. И все-таки ля финальный слушатель появляется вот уже сейчас. Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
6: Любовь.
0: Похожая.
2: На
0: сон! Извините.
1: На Аркадия, я думал, хотя бы будет. Но нет, Любовь. Сразу было понятно, что не то.
0: Мне полегче. Все хорошо.
2: Любовь, версия какая-то есть или пока шок?
6: Да, есть. Я думаю, это морская свинка.
1: Интересная, кстати.
2: Конкретный зверек.
1: Конкретный. Очень конкретная, да.
2: И не лама, обратите внимание.
5: Опять же.
2: Но, увы, это вновь неправильная версия.
0: Да, звоните завтра и говорите Симбернар.
2: А, кстати, еще хочу напомнить, что в прошлый раз, когда мы загадывали вам звук, вы писали нам «пфу», разгадали за один раз. Так вот, напоминаю, этот звук продолжает накапливать наши подарки.
1: Мы напоминаем, что это месть, да. А еще у нас есть уже две бутыли, а завтра будет три от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Еще и три сертификата от них. Но еще у них есть специальная программа для друзей. Все очень просто, скачивай приложение «Ниагара». Приглашая друзей, получай по 250 бонусов за каждого совершившего покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми возможностями приложения Ниагара. Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции 16+.»

0: Третий мощнейший час утреннего шоу с утра по радио, друзья. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Мы придумываем.
0: Так, мы, кстати, придумываем сегодня интереснейшую штучку. В День Звездных войн название фантастического фильма со словом «понедельник» выньте да положите нам в соцсетях.
1: Вот, я и хотел сказать, что мы-то продолжаем, а придумывают они. Мы, как обычно, все самое сложное на вас скинули.
2: И, кстати, вы отлично справляетесь. Вот, например, в нашем сообществе ВКонтакте есть такие вариантики. Давайте из самых свежих и из новых.
0: Давайте.
2: «Пикачушный понедельник» от Марьям.
1: А, кстати, не только версии летят, но и версии нашего звука, представляете? Мне очень понравилось. Мы не будем говорить, правда это или нет. Звоните завтра и проверяйте, но «бардачок в шестерке скрипит» на кочках — это прямо хорошо. Эндрю, ждем завтра. Да, вот, проверяй.
2: Мне нравится, что очень четко.
0: Детально. Чупа-чупс написал, ребят.
2: Так.
0: Я, кстати, рожден в понедельник 18.01.82 года.
2: Не поверите, я тоже рождена в понедельник.
0: Да что?
2: Понедельнерожденная.
0: Еще одно звание тебе.
1: А мы не все твои титулы, да, запоминаем.
2: Вот именно, вы запомните, пожалуйста, уже раз и навсегда все мои титулы. Пока я новые себе не напридумывала.
1: Вот, а ты постоянно это делаешь, поэтому мы пытаемся, видишь, это бесконечный процесс.
2: Станислав пишет, я не странный, просто немножечко шалю.
1: А я тоже смотрю, да, на этот вариант прямо сейчас. Фантастический понедельник.
0: Спасибо.
1: У кого-то, да, наверное. Но есть фантастическая четверка, это в четверг будет.
0: Нам
1: а сегодня
0: надо четвертого кого-то, ребят. Я только сейчас это понял, чтобы у нас была фантастическая четверка. Я вот этот длинный, который может как пластилин вот так вот распадаться.
2: Жаль, что у нас никого не осталось. Прикиньте, как бы круто было сейчас мы четвертого.
0: Вот повернись.
1: Да, она все равно ее не видит. Вот.
0: А, да?
1: Да, только конечно, конечно,
0: вижу.
1: Только ты, да. Но мы иногда подхватываем что-то от тебя, но не сегодня.
2: Да подождите, давайте попробуем, пока таблетки. А можете сесть вот сюда?
0: Да, вот вы, вот вы.
2: Вот вы
0: случайная девушка.
1: Ну ладно, да, вас не видно, но может хотя бы слышно, давайте проверим. Да.
2: Давайте проверим. А ты знаешь, что у нас 4 микрофона есть? Сможешь?
1: Но у нас есть один потусторонний микрофон специально для таких случаев. Да, я сейчас попробую его активировать. Так, так.
2: Англичанка!
1: А напишите нам в телеграм-канал или в группу ВКонтакте, вы слышите, потому что мы-то понятно слышим, мы странные.
3: Когда Шиза вышла в эфир.
2: Вот.
3: Это материализовалось.
1: Вот оно.
0: Это моя личность, кстати, познакомьтесь. Очередная.
1: А попробуйте поговорить одновременно. Мне всегда было интересно, так работает или нет с личностями.
0: Привет.
3: Привет.
0: Как у тебя дела?
3: Как у тебя дела?
1: Это не одновременно. Вы не поняли, ты не знаешь значение слова одновременно.
0: Это моя личность, она не понимает тоже.
2: Слушай, если бы это была, ну, не его личность, то они бы могли. А получается, все, мы просто все раскрытили.
3: Да, диссоциативное расстройство личности вышло сейчас в эфир. Да?
1: О, у него есть умная личность.
0: Нет, это не моя.
2: Эту личность ему подкинули, очевидно. Ладно, что ж, мы вчетвером, какая-то фантастическая четверка случилась. Значит, магия сегодня в эфире точно работает. А что мы, кстати, делаем? Вот сообщение приходят, мы слышим, люди пишут. Значит, это не только мы.
0: Получается.
1: Значит, или мы все-таки как-то всех заразили. Я не знаю как, но через радиоэфир мы смогли это сделать.
2: Да, отмечаем День Звездных войн и придумываем название фантастического фильма со словом «понедельник».
1: Ну и самый креативный наш слушатель сегодня, самый, может быть, потусторонний, который слышит больше всего голосов, да, он заберет сертификат.
0: А вообще, знаете, что хотелось бы сказать? Вот случайная девушка, вот вам. Хороший голос, занимайтесь. Вам бы пойти на курсы какие-то, может, радио получить там.
2: Занимайтесь.
0: На заметку.
2: Удачи, получается.
3: Уже начала, вот прямо сейчас, с этой секунды.
0: Все, давай, дерзай.
1: Потому что, да, пока основная личность Тимона не может, нам нужна запасная какая-то. Сертификат в Карагайбане. Вот что есть у нас для вас уже в конце этого часа. С удовольствием расстанемся с сертификатом о бане Челябинска. Это современные общественные бани в нашем городе. Сердце комплекса 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час ароматерапия с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани, пространство правильного отдыха, Комсомольский проспект, 92, строение 1.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: И давайте о главных новостях. У нас здесь опять что-то приехало. Представляете? И это праздничное. И это к предстоящему, да, 9 мая на Южный Урал прибыл тот самый поезд Победы, долгожданный, который мы здесь дождались, между прочим. Итак, ретро-состав проедет по городам региона в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ЮЖД рассказали примерный маршрут пока. Значит, в четырех городах региона он побывает, и сегодня он уже будет в Карталах. Завтра в Троицке, 6 мая в Миассе, 8 числа он прибудет в Челябинск. Соответственно, составляйте свое личное расписание относительно этого. Сегодня мы в Карталы, правильно?
3: Да.
2: Завтра.
3: Да.
2: Завтра в Троицк.
3: Да.
2: 6 в Миасс.
3: Да. Есть.
2: Ну и возвращаемся потом в Челябинск. 8 здесь спокойненько уже на отдыхе встречаем его, правильно?
3: Да. Да.
2: Все в порядке у вас?
4: Нет.
2: Нет, у тебя нет.
3: Почему она личность отслоилась?
4: Да, кстати, хорошая была такая личность.
2: Как хорошо, что вы не видите, как это происходит. Просто это вот как змея сбрасывает кожу, вот что-то вот такое же. А у Тимона отслаивается личность. Может быть, в кружочке это появится, а может быть, мы вас пожалеем, я не знаю.
4: Мы еще
2: не решили. Смотря, как вы будете себя вести, да, ребят. Можем по-хорошему с вами, можем по-плохому. Вот. В общем, готовьтесь, да. Все, получается, на вокзалы куда-то смотреть красивые костюмированные вот эти все перформансы всю неделю по всей Челябинской области.
4: Ну и шикардибельная новость. Я не знаю, надеюсь, вы об этом еще не рассказывали в четверг. Про Аркаим рассказывали?
2: Нет.
3: Нет.
4: На Аркаиме высадили 128 саженцев абрикосовых деревьев.
2: Да это же потрясающе.
4: Да это мы как в Сочи скоро будем какие-то.
3: Теперь у нас будут абрикосы.
4: Идешь по Аркаиму, кушаешь абрикосики.
3: В мае.
4: Но, прикиньте.
2: Как будто идеально.
4: Ты же сейчас быстро вырастешь.
2: Идеальные выходные. Ну да, да, до следующих выходных, конечно.
3: Ждем. Ну погода прям...
2: Не, ну до следующих не успеет, но мы следующие выходные в Челябинске, мы уже решили. Все. А вот через выходные мы, соответственно, Аркаим.
4: Подожди, подожди, Ксюш, ты сейчас такое слово сказал, интересно, как?
3: Шепчет.
4: Не-не-не, до этого.
3: Погода.
4: Погода.
3: А-а-а.
4: Погода!
3: Сеня! Ну-ка расскажи нам о погоде.
1: Погода.
2: Плюс 10 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением тем временем в течение дня. Кратковременные дожди. Сильный юго-восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 11-16. На юге до 20 тепла.
1: Горячие новинки уже в эфире на радио «Континенталь».

0: Слушай лучшее на «Континенталь». Реклама на радио «Континенталь».
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. flexsites.rf.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег 174.ру.
10: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Берег.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, давайте познакомлю вас с очередной новинкой. Почему-то я решил
1: сам
0: один, да. Все,
2: вы ты привел с собой сегодня? Давай.
0: Заходи, новинка. Честной народ, встречай. Нет, давайте вы лучше.
2: А ты же не знаешь, да, кто у нас?
0: Я знаю.
2: Да ладно.
0: Вермишель.
2: А, ты так запомнил ассоциативно.
0: Да, моя вермишель.
1: Моя Мишель, как вы понимаете, да, дропнула новинку, и мы решили ее послушать, чтобы нам было всем приятно. Ну, а, кстати, приятно или нет, еще неизвестно. «На малиновой луне» называется трек, мы его будем слушать. Вот он уже появляется в эфире. И, конечно же, принимаете одно важное решение. Хит или не хит, нужна нам эта песня в ротации или же не нужна. В общем, формируем плейлист вместе с вами. Поэтому активно пишите в наших социальных сетях, нравится вам данная композиция или же все-таки не хит. Моя Мишель на малиновой луне.

Ага, такой вопрос у нас для вас остался. Ну что, давайте заглянем в наш телеграм-канал. Там вот есть сообщение от Екатерины. Она пишет, очень у нее приятный голос, такой узнаваемый. Мне нравится.

0: нравится. Хорошие песенки у нее, у моей Мишели. А Анна вот пишет, ерунда. Ну,
1: не понравилось.
0: Перефразировав, да.
2: Полярные мнения пока у нас какие-то принимаются. На малиновой луне понедельник в стороне. Вот кто-то уже оценивает и в то же время сразу же на темку на нашу накидывает сообщение.
0: Найду тебя во сьме, понедельник исчезни насовсем, пожалуйста.
1: Ну, и все это от Екатерины, между прочим.
0: Да,
1: она кстати еще написала, такая на лайте песенка. Вот.
0: Ну, она действительно на лайте будто бы.
1: Ну, да,
0: мы вот с Сеней тоже не поняли. Тимон.
1: Че?
2: Как твое?
0: Да, как твое ощущение?
1: Мне нравится саксофон. Всегда.
0: Да?
2: В целом, я жизни.
1: Знаю. Да. Если где-то саксофон, я говорю, да, все, проходите, пожалуйста. Занимайте свои места.
2: Часто бываешь в джаз-барах, да, видимо? Где, где-нибудь лежит саксофон обязательно.
1: Я так кайфую от
0: этого. И немножечко шалю.
1: А еще у меня камыш.
2: Но вот есть ощущение, что в этой песне как раз немножко шалости не хватило. Вот.
0: Да?
2: Она такая ровненькая, спокойная. Вроде и приятная, а вроде бы и не остается, особенно в памяти. Ну, отлично для меня так.
0: Ну да, тут я согласна, пожалуй. А в любом случае, она имеет место быть. Будто бы такая простая, обычная, родная наша, моя Мишель.
1: Угу.
0: Вот так. Она такой
1: же,
0: вывод у нас.
1: Она же Вермишель.
0: А как ее зовут на самом деле?
1: Кристина.
0: Да?
1: Не знаю.
0: А почему ты не знаешь?
1: Ладно, сейчас скажу.
0: Я думал, ты всегда должен знать все самые свежие новости шоу «Виза».
1: На поверхности, на поверхности.
0: Маша. Ну, если на поверхности.
1: Гугл, давай быстрее. Татьяна Ткачук, ну, все понятно.
0: Очень на поверхности. Татьяна Владимировна, между прочим.
1: Простите.
0: У меня так преподавателя звали. Чтобы вы просто были в курсе. А, кстати, в курсе чего вы еще должны быть? Того, что мы оставляем вас с одним единственным вопросом. Хиты.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 3-8 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Добрый день, меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
6: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: это мы, Ксюша, Сеня и Тимон, продолжаем сегодня вас бодрить, веселить, радовать и, конечно, вместе отмечать День Звездных войн! Придумываем название фантастического фильма со словом «Понедельник».
1: Я твой отец.
0: Да
2: а у меня латерный меч работает. Все, выключу. По батарейке сядут.
3: А я твой отец, Сень.
2: Ужас! Вот это ужас! Ты до этого сказала. Вообще не к месту. Вот это жесть.
0: Арина написала. Понедельник. Перезагрузка. Сень, загружай сразу, если что, Гаязов. Нам нужна перезагрузка.
2: Нам срочно нужна перезагрузка скорее. Щиты на максимум, перезагрузка готовится.
3: Ну, а Тимурчик это же тоже кто-то из «Звездных войн», по факту. Ну откуда у него такой голос?
0: Кстати, ребята, я должна оправдать Тимурчика.
3: Так.
0: Попросите даже принести свои изменения.
3: Изменения.
0: Это очень сложное для меня слово.
2: Избиение, ладно.
0: Принести свои извинения. Да-да-да. В песне «Русская рулетка», где я считаю, что должно было быть слово «трейлер»,
3: так.
0: На самом деле и есть слово «трейлер». Это он так поет. Там трейлер.
2: Это так, мы приносим извинения, обвиняя человека в том, что у него плохая дикция, между прочим.
3: Да это нет, мы до этого знали как будто.
0: Нет, ну мы такого не говорили. Чего вы тоже-то? Просто там немного было непонятно будто бы, а потом мы поняли. Ра-та-та, ра-та-та. В револьвере любовь, перезаряжай обойму. Моя милая киллер, это не фильм и даже не трейлер. Это, видимо, наш мозг. Киллер, триллер сделал.
3: А ты посмотрела, да, официальный текст?
0: Да мы послушали с Сеней. Мы услышали трейлер там, трейлер.
2: Мы слетали в прошлое, посмотрели, как они записывали, вот как они придумывали эту песню. Все так, да.
0: Все, оправданы.
2: Пока тебя не было, нам было прям нефиг делать, ты же понимаешь. Столько свободного времени, когда тебя
3: развлекать.
2: Когда тебя не контролируешь, столько свободного времени. Можно даже в прошлое слетать быстро.
3: Да, реально трейлер.
0: Понедельник и точка от Марии. Вариантик, кстати.
2: Да, реально слетали на машине времени. Смотри, Тимон проверил. Проверял так, чем мы занимались тут.
3: Я все через Google проверяю, вы знаете.
2: Понедельник. Поднимите мне веки.
0: Не поднимайте.
2: Просьба от многих, да, такая. Или вот уже оставьте, не поднимайте. Если вдруг видите, что коллега, ну, сидит, лежит, или что он там делает с закрытыми глазами, не мешайте ему, оставьте.
0: Ретроградный понедельник, ребят. Что?
3: У меня шутка, Сень, только на нас двоих.
0: Так.
2: Неожиданно. Смотри, Ксюш, ты подождешь немножко?
3: Чуть-чуть.
0: Да, конечно.
3: Сейчас все подождите.
0: Я выйду.
3: Чисто для Сеньки. Ты говоришь, поднимите мне веки.
2: Так.
3: Поднимите мне веки после того, как поднялись на векич. Понял?
2: Да, это теннисная шутка.
3: Да.
2: Если что, да. Вот. Мы фанаты не только хоккея. Иногда следим за теннисом, бывает.
0: Понятно.
2: Еще за кинематографом следим всяким. «Лига понедельника». Вот так. Встать, несмотря ни на что. Вот этот боевичок с утра, конечно, да.
0: Ну и, конечно, понедельник. I'll be back. Нет, на следующей неделе он не бэкнется.
2: Ну, он бэкнется, но будет такой лайтовый, такой приятный, такой выходнючий.
3: Ой.
0: Нам вообще все равно будет.
3: А интересно, Сибирь бэкнется в следующем сезоне или не бэкнется?
0: Ой. А бэка не подписали, разве они?
3: Не знаю.
0: Мне кажется, уже. Ну ладно, будем следить за происходящим, а пока... Ой, хотела рассказать о погоде, но нет, мы же будем слушать, нужна перезагрузка, правильно?
3: Нужна.
0: Или будем слушать бэк. Сеня, у нас есть арашка?
2: Маленькая арашка? Нет пока, давай вырастим. А пока нужна перезагрузка.
0: Ну ладно, поехали.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
5: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий.
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: 700-104, давайте порифмуем, друзья. Звоните скорее и забирайте подарки, получается.
3: А у нас набор автохимии от Лавра, между прочим. Автохимия и косметика — это Лавр, выбор миллионов водителей. Итак, чистый автомобиль, кузов, салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида автомобиля. Продли жизнь своего авто вместе с Лавр. ООО «Торговый дом Лавр».
1: Сень, вот ты говоришь в арсенале, а в Манчестер Юнайтед есть такое?
3: А мы проверим, да. Мы хорошо уточним у наших спонсоров.
1: Ладно.
0: О, ужас. 700-1004. Это телефон прямого эфира, 700 ровно 104, как вы поняли. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Любовь.
0: Любовь, как настроение, как дела?
4: Да, отлично, на работу еду.
0: Ну и правильно, понедельник, он день такой рабочий, пора, пора.
1: Подождите, Любовь?
0: Да. Похожая.
1: Сон!
0: Или на что-то другое, но мы пока не знаем.
3: А в револьвере вы были когда-нибудь?
1: Перезаряжаем.
0: В револьвере любовь.
3: Такой посвежее вопрос.
0: Все, я убегаю, я не могу.
3: Она действительно убежала, она действительно не может.
4: Я тут.
3: Нет, ты-то здесь, да. А вот Ксюша пока оставила нас где-то минутки на полторы. Что мы будем делать здесь вместе? Будем рифмовать. Я тебе слово, ты мне рифму. Итак, за минуту надо 5 раз. Но держи в голове, что Ксюша вернется, сделает то же самое. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Поэтому старайся с ней быть слегка хотя бы на одной волне. Готово?
4: Да.
3: Попробуем. Первое слово для тебя сегодня – кузнец.
4: Варенец.
3: Записал?
1: Не холодец.
3: Да, не холодец, понял. Конечно. Какой там холодец? Норка.
1: Молодец.
4: Дальше.
3: Куча.
4: Куча. Так. Туча.
3: Дудка.
4: Дудка?
3: Дудка.
1: Дудка и трубник.
4: Трубка.
1: О, подсказал.
3: Пилот.
4: Алло.
3: Пилот.
1: Пилот.
3: Алло, это уже твой ответ.
4: Так, нет. Пилот. Самолет.
3: И норка, возвращаемся к ней.
4: Норка. Норка.
1: Прилюдная порка.
3: Тебе будет, если ты не прекратишь мешать.
4: Норка.
3: Но мы сейчас...
4: Планерка.
1: Планерка? То есть не горка даже, да, получается?
4: Ну, планерка.
3: Записали планерку.
1: А ты свою порку гнал еще. Тебе не понравилось.
3: Нормальная была порка. Ладно, как-нибудь повторим. Ксюш, вот хочется ее на это позвать. Она точно пришла, но нельзя говорить, потому что это одна из рифм. Ты готова порифмовать здесь тоже?
0: Так, я готова.
3: Много интересного у нас здесь происходило. Да, сейчас будет еще интереснее, я уверен. Погнали. Первое слово для тебя – кузнец.
0: Чтец.
3: Норка.
0: Икорка.
3: Куча.
0: Туча.
3: Дудка. А я думал, на каком слое ее выключат. Тут все хорошие, да, просто.
0: Минутка.
3: Минутка. И пилот.
0: Кошелот.
3: Все, ту самую минутку выключаем. Даже за половинку ее ты справилась.
0: Ну, я гений. Что поделать?
1: И скромница, кстати.
0: Да, между прочим.
3: Гений скромности, давай так.
1: Так, ну что, я тогда читаю, получается, да? Гений чтения.
3: Ну покажи, да.
0: Ой, сейчас все запорят.
1: Кузнец! Варенец и чтец, пожалуйста, вам. Норка, планерка и икорка. Дудка. Трубка и минутка.
0: Трубка!
1: Трубка, прикинь. А это с моей подачи я шутил.
0: А, молодец.
1: Пилот, самолет и кошелот и... Куча почему-то решает сегодня все, и она делает любовь победительницы,
0: да!
1: Потому что две тучи у нас все-таки есть.
0: У-ху! Мы молодцы.
1: Темку.
0: Любовь.
3: Ты рада?
1: Свяжись с нами, получается, если потерялась там.
3: Да, видимо, получается, да. Надо будет связаться как-то с Любовью, но ничего, приз найдет обязательно своего обладателя счастливого. И это набор автохимии от Лавр. Автохимия и косметика Лавр – это выбор миллионов водителей. Чистый двигатель, кузов, салон, в арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида вашего автомобиля. Продлите жизнь своей машине вместе с Лавр. ООО «Торговый дом Лавр».

0: Давайте будем решать что-то с подарочками, ребят. Ну, хватит их держать уже у себя. Срочно нужно найти самого смешнючего слушателя сегодня.
1: А куда он отправится? Давай я быстро расскажу. В Карагай бани. Еще и с сертификатом в руках. А это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Все это на Комсомольском проспекте, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
0: И сегодня побеждает Пола Кослова.
1: А мы это любим, да, убирать гласные, как вы знаете, иногда. Поэтому нам очень нравится ваш ник.
2: Там есть одна гласная.
0: Кослова.
1: Угу, та моя последняя.
2: Ну все, вы поняли, вы победили, мы уходим. Тимон,
0: Сенька
1: и Ксюша, между прочим.
2: Будем вас завтра уже бодрить, веселить и радовать. Напомним, эта неделя 5 дней, да, поэтому мы с вами еще 4 дня плотненько. Ну а там еще погуляем на майских, друзья. А пока к ним близимся, к этим продолжительным выходным. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
2: Пока-пока!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске начинают отключать отопление. И на Южный Урал прибывает поезд Победы. В Челябинске с сегодняшнего дня начинают отключать отопление. Соответствующее решение городские власти приняли в конце прошлой рабочей недели. В выходные в городе еще было прохладно, а вот на эту неделю прогноз синоптиков благоприятный. На полную остановку всей системы потребуется несколько дней. Поручено обеспечить синхронность ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями, чтобы процесс отключения в жилых домах шел оперативно. Затем сразу начнется подготовка к следующему отопительному сезону, подытожил мэр Алексей Ложкин. Ранее стало известно и об отключении горячей воды для опрессовки теплотрасс. Они начнутся 19 мая. График предоставят позже. Сегодня на Южный Урал прибывает поезд Победы. Ретро-состав проедет по городам региона в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе ЕУЖД сообщили, что состав на паровой тяге побывает в 4 городах региона. Сегодня он остановится в Карталах, завтра в Троицке, 6 мая в Миассе и 8 числа прибудет в Челябинск. Во все пункты остановки поезда Победы приедут вагоны-теплушки с артистами в форме военных лет. Пройдут выступления творческих коллективов на перронах. Также в столице региона, в центре исторического наследия ЕУЖД, пройдет тематическая викторина. Вход на все мероприятия, связанные с прибытием ретро-состава, свободный и без возрастных ограничений. И в продолжении темы 9 мая южноуральцы могут виртуально возложить цветы к Магнитогорскому мемориалу «Тыл фронту». Такая возможность есть у пользователей соцсети «Одноклассники». Здесь рассказали, что запустили проект «Цветок Победы». Это бесплатное мини-приложение, которое работает в 25 городах, в том числе и в Магнитогорске. Достаточно выбрать мемориал из списка. Затем популярные в соцсети блогеры проедут тысячи километров, чтобы возложить настоящие цветы от имени участников акции. Также напишут материалы о местах памяти, значимых событиях в городах, где они находятся, и о подвигах тех, кто их защищал. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ксения Собчак оконфузилась с подарком Филиппу Киркорову, Регина Тодоренко вернулась к серфингу, а Тимати учит сына Джигана кататься на велосипеде. Филипп Киркоров шумно отпраздновал свое 59-летие. На вечеринку по этому случаю поп-король позвал множество звезд, которые пришли, естественно, не с пустыми руками. Правда, с подарком от Ксении Собчак случился неприятный конфуз. Ксюша подарила Филу две увесистые коробки. Свой подарок она запаковала в фирменную бумагу. В одной коробке оказались рюмки, а во второй — бокалы для игристого. Один из них разбился. Это именинник сразу заметил, как только открыл коробку. Регина Тодоренко впервые за 6 лет встала на серф-доску. Хобби пришлось отложить из-за первой беременности. В блоге телеведущая поделилась видео с океана и восторженно отчиталась, что не пропустила почти ни одной волны. Правда, на одной упала. В первый раз за 6 лет. Ранее Регина предупреждала подписчиц: после третьих родов слишком быстрое возвращение к нагрузкам приводит к различным болезням. Тимати, похоже, и правда заслуживает звания отца года. Даже в отпуске на Мальдивах он находит время для детей. В новом видео рэпер занимается не только своими тремя наследниками, которых в поездку привезла мама Симона, но и сыном своего друга Джигана, маленьким Давидом. Денис поделился милым роликом, на котором Тимур помогает мальчику осваивать велосипед. Получилось по-семейному просто и очень тепло. Два многодетных папы на чили и без лишнего пафоса. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Боли в области живота? Паховая или пупочная грыжа? Камни или полипы в желчном пузыре? Приглашаем на бесплатную консультацию к абдоминальному хирургу в медицинский центр «Медиор», Челябинск, Горького, 16, телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много! Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 3-8 градусов выше нуля, днем во вторник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
5: А может, на все выходные в деревню?
6: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
9: Да, только девушке-то уже 42 года.
8: Не может быть!
9: Сама сказала и телефончик оставила.
8: Тебе зачем?
9: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
8: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
9: 8-351-200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Эти старые кроссовки, они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
0: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
2: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске две машины перевернулись после аварии. И для дачников запустили 17 сезонных автобусных маршрутов. Сразу две машины опрокинулись после столкновения в Челябинске. Дорогу не поделили три иномарки, пишет информагентство «Первое областное». В городской ГАИ сообщили, что авария произошла накануне около 7 вечера на Свердловском тракте. Участниками ДТП оказались 20-летний водитель Hyundai Solaris, 58-летний мужчина на Nissan и 65-летний водитель Kia. От удара иномарки Kia и Hyundai врезались в ограждение и опрокинулись. При этом их водители отделались ушибами. А вот мужчину за рулем Nissan и его пассажира доставили в больницу с травмами. В обстоятельствах аварии разбираются специалисты. В Челябинской области в минувшие выходные стартовал сезон дачных перевозок. В регионе запустили 17 межмуниципальных садовых маршрутов, которые будут работать до 15 октября. Больше всего рейсов, 11 автобусов, отправляются из Челябинска. Еще 5 из Магнитогорска и 1 из Златоуста. На всех маршрутах запустили автобусы большого класса. В этом году на некоторых произошли небольшие изменения. Например, на направлении номер 102С добавили две новые остановки – «Березка» и «Базы отдыха». А в Магнитогорске автобусы вернулись на обычный маршрут после окончания ремонта путепровода. И в заключение о спорте. Южноуральские хоккеисты в этом году вновь остались без Кубка Гагарина. «Металлург» накануне проиграл казанскому «Акбарсу». По ходу пятого матча серии магнитогорцы дважды сравнивали счет и сумели перевести игру в овертайм. Но там удача была на стороне Казани. Таким образом, счет серии составил 4-1 в пользу «Акбарса». Они и сыграют в финале. Ранее казанцы с таким же счетом одолели и челябинский «Трактор». Теперь южноуральским болельщикам стоит переключиться на баскетбол. Клуб ЧБК впервые в истории сыграет в финале Суперлиги. Серия стартует 8 мая в Челябинске. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Видела твои фотки, очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады. Тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабаюпик. Красиво придумали.
3: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 3-8 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 17, 22.

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия особенно сильна, перед ней ничто не может устоять, поэтому вашим главным противником будете вы сами. Тельцы, игнорируйте все невзгоды, удача на вашей стороне, из-за чего вы с легкостью выйдете сухим из любой передряги. Близнецы, слова особенно ценны, не держите их при себе, когда кому-то понадобится поддержка, проявите красноречие. Раки, перестаньте бояться прошлого, оно часть вас, не отказывайтесь от него, но примите, чтобы идти дальше. Львы, восхищение людей будет сопровождать вас на любом пути, главное, не поддавайтесь гордыне, это ловушка. Девы, есть вещи, которые лучше проигнорировать, примите свою неидеальность, иначе окажетесь в аду, который сами и создадите. Весы. Чужие судьбы окажутся в ваших руках. Не торопитесь с решениями, ведь ставки слишком высоки. Скорпионы. Откажитесь от силы. Вы с легкостью сможете подавить чужую волю, но так вы отравите свою душу. Стрельцы. Помните, что истина не всегда благо, а иллюзии иногда полезны. Откажитесь от чрезмерной самокритичности. Козероги. Усилия дадут свои плоды. Каждый новый шаг превратится в фундамент для будущих свершений. Не отступайте. Водолеи. Пришло время погрузиться в глубины своего подсознания. То, что вас ждет, может напугать, но подарит истинную силу. Рыбы. Ищите красоты. Она простит вам все промахи и поможет обрести покой, которого вы так жаждете.
1: Реклама на радио «Континенталь». Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
2: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
3: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
2: Это как?
3: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
4: Боли в области живота? Паховая или пупочная грыжа? Камни или полипы в желчном пузыре? Приглашаем на бесплатную консультацию к абдоминальному хирургу в медицинский центр «Медиор», Челябинск, Горького, 16. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег 174.
6: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Берег.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем во вторник плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина «Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Ребята, «Динамо» бежит?
9: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
10: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
8: Вот это скорость! Ты как здесь?
11: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много! Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family. Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
3: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
4: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес. Растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
7: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
8: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
7: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
9: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дашинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дашинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Любое

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Калининском районе Челябинска ограничат движение на двух улицах. И Южный Урал оказался в десятке регионов по росту зарплат. В следующий вторник, 12 мая, в Калининском районе Челябинска ограничат движение сразу на двух улицах. О возможных неудобствах водителей предупредили в городской госавтоинспекции. На двух улицах будут проводить реконструкцию тепловой сети и строить ливневую канализацию. На братьев Кашириных движение ограничат в районе пересечения с академиком Макеева, у строящегося аквапарка. Работы здесь стартуют утром 12 мая и завершатся только 29 числа. Также ограничения ведут на улице Разъезд 93. Это дублер Новомеханической, продолжающий Каслинскую. Работы здесь пройдут в два этапа. С 12 по 15 мая закроют участок в западном направлении, а затем по 20 число в восточном. Челябинская область попала в топ-10 регионов страны по росту зарплат. Результаты исследования публикует РИА Новости. Эксперты подсчитали, сколько лет нужно, чтобы медианная зарплата достигла 200 тысяч рублей. При сохранении существующей динамики половина жителей Челябинской области будет получать именно столько через 7 лет и 4 месяца. А четверть южноуральцев доберутся до этой суммы уже через 5 лет. За год Челябинская область существенно укрепилась в этом рейтинге, перескочив с 20 на 8 место. А вот лидеры списка за год не поменялись. Это по-прежнему Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республика Татарстан. И в заключение о спорте. Триумфом сборной России завершилось первенство Европы по шашкам. Чемпионат прошел в Турции и собрал 130 игроков из 9 стран, в том числе 9 международных мастеров. Сборная России уверенно выиграла командный зачет. Из 72 спортсменов с медалями вернулся 41. В их числе есть и наши земляки. Александр Ширяев завоевал сразу 2 золота в дисциплинах «Рапид» и «Блиц». А юная Ксения Бондаренко стала чемпионкой среди девушек до 14 лет. Второе место среди юниорок заняла еще одна наша землячка Кристина Ватолина. А 11-летняя Ульяна Пушкарева взяла серебро и бронзу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь».
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете. Вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью 3-8 градусов выше 0, днем во вторник плюс 17-22.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Счастье – это детская улыбка, и моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники Велодент Джуниор. Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в столице региона вывезли около 9000 тонн мусора после субботников, и в Челябинске начали отключать отопление. Сегодня в Челябинске начали отключать отопление. В ближайшие дни это коснется всех многоквартирных домов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, пишет портал Ура.ру. Всем ресурсоснабжающим организациям дано поручение о переводе систем на летнее горячее водоснабжение. Глава города Алексей Ложкин отметил, что отключение отопления пройдет поэтапно до конца этой недели. Мэр подчеркнул, что в ближайшие дни температуры будут высокими, поэтому отапливать дома нецелесообразно. Добавим, по прогнозам синоптиков, уже завтра в городе обещают плюс 19 градусов, а в среду днем потеплеет до 25. В Челябинске завершились весенние субботники. Город привели в порядок после зимы, сообщили в мэрии, пишет информагентство «Первое областное». Всего удалось собрать и вывезти почти 9000 тонн мусора. В уборке участвовали 2500 предприятий и около 50 тысяч местных жителей. Субботники завершили в заданные сроки. Удалось очистить город от мусора, который скопился после зимнего периода. Ранее сообщалось, что в целом по региону в рамках весенней уборки собрали свыше 12 тысяч тонн мусора. Также было поручено ко дню Победы привести в порядок все мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. У южноуральцев остаются 2 дня для подачи заявки для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Для этого нужно по 6 мая включительно зайти на сайт акции, загрузить фотографию и данные ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла или любого жителя страны, кто сражался за Родину. В День Победы на портале мероприятия состоится цифровой парад. Он начнется 9 мая в полдень по местному времени в каждом регионе. Первыми шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета памяти преодолеет Сибирь, Урал, Центральную Россию, завершится в Калининградской области. «Бессмертный полк онлайн» также покажут на экранах по всей стране. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ксения Собчак оконфузилась с подарком Филиппу Киркорову, Регина Тодоренко вернулась к серфингу, а Тимати учит сына Джигана кататься на велосипеде. Филипп Киркоров шумно отпраздновал свое 59-летие. На вечеринку по этому случаю поп-король позвал множество звезд, которые пришли, естественно, не с пустыми руками. Правда, с подарком от Ксении Собчак случился неприятный конфуз. Ксюша подарила Филу две увесистые коробки. Свой подарок она запаковала в фирменную бумагу. В одной коробке оказались рюмки, а во второй — бокалы для игристого. Один из них разбился. Это именинник сразу заметил, как только открыл коробку. Регина Тодоренко впервые за 6 лет встала на серф-доску. Хобби пришлось отложить из-за первой беременности. В блоге телеведущая поделилась видео с океана и восторженно отчиталась, что не пропустила почти ни одной волны. Правда, на одной упала. В первый раз за 6 лет. Ранее Регина предупреждала подписчиц: после третьих родов слишком быстрое возвращение к нагрузкам приводит к различным болезням. Тимати, похоже, и правда заслуживает звания отца года. Даже в отпуске на Мальдивах он находит время для детей. В новом видео рэпер занимается не только своими тремя наследниками, которых в поездку привезла мама Симона, но и сыном своего друга Джигана, маленьким Давидом. Денис поделился милым роликом, на котором Тимур помогает мальчику осваивать велосипед. Получилось по-семейному просто и очень тепло. Два многодетных папы на чили и без лишнего пафоса. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов выше 0, днем во вторник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
5: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинские следователи проводят проверку после нападения собаки на девочку с терьером. И в мэрии рассказали о планах празднования Дня Победы. Следственный комитет в Челябинске выясняет детали ЧП с нападением собаки на девочку с терьером, сообщает портал chel.tv.ru. Инцидент произошел 27 апреля в металлургическом районе. Школьница шла со своим питомцем, когда на них набросилась собака одной из местных жительниц. Эта женщина, по словам соседей, нередко выпускает своих подопечных на прогулку без поводка. Девочка подняла терьера на руки, но его успели серьезно покусать, ему потребовалась помощь ветеринара. Горожане в соцсетях возмущены поведением владелица напавшего пса, которая даже не принесла извинений. Действия горожанки могут быть расценены как самоуправство. Это соответствует одной из статей Уголовного кодекса, пояснили в СК. В Челябинске большинство мероприятий ко Дню Победы планируют провести в обычном режиме, сообщил мэр Алексей Ложкин, пишет портал 74.ru. Идет активная подготовка в приоритете меры безопасности. Есть договоренность с правоохранительными органами. Ожидается, что центральное событие, парад Победы, начнется в 11 часов на площади Революции, а концерт у торгового центра в 5 часов вечера. Кто будет выступать на сцене, пока неизвестно. Площадки для мероприятий готовятся, мемориальный комплекс Вечного огня, включая елки, помыли шампунем, доложил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Подробную афишу торжеств на 9 мая мэрия пока не опубликовала. На Южном Урале подвели итоги тотального диктанта, который прошел 18 апреля. Текст на разных локациях писали около 1300 участников, ни одной ошибки не сделали 122 человека, рассказали организаторы. Среди главных ошибок выделили прилагательное «Пушкинский», которое многие участники писали с заглавной буквы в сочетаниях, не являющихся именами собственными. Кроме того, много трудностей вызвали вопросы слитного и раздельного написания наречий, например, «вдали», «впрочем» и «ненадолго». Были и сложные словарные варианты, которые вызывали трудности в написании. Это «аннулировать» и «созидательный». Напомним, тотальный диктант в этом году в Челябинске прошел на 44 площадках. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: А может, на все выходные в деревню?
9: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия особенно сильна, перед ней ничто не может устоять, поэтому вашим главным противником будете вы сами. Тельцы, игнорируйте все невзгоды, удача на вашей стороне, из-за чего вы с легкостью выйдете сухим из любой передряги. Близнецы, слова особенно ценны, не держите их при себе, когда кому-то понадобится поддержка, проявите красноречие. Раки, перестаньте бояться прошлого, оно часть вас, не отказывайтесь от него, но примите, чтобы идти дальше. Львы, восхищение людей будет сопровождать вас на любом пути, главное, не поддавайтесь гордыне, это ловушка. Девы, есть вещи, которые лучше проигнорировать, примите свою неидеальность, иначе окажетесь в аду, который сами и создадите. Весы, чужие судьбы окажутся в ваших руках, не торопитесь с решениями, ведь ставки слишком высоки. Скорпионы, откажитесь от силы, вы с легкостью сможете подавить чужую волю, но так вы отравите свою душу. Стрельцы, помните, что истина не всегда благо, а иллюзии иногда полезны, откажитесь от чрезмерной самокритичности. Козероги, усилия дадут свои плоды, каждый новый шаг превратится в фундамент для будущих свершений, не отступайте. Водолеи. Пришло время погрузиться в глубины своего подсознания. То, что вас ждет, может напугать, но подарит истинную силу. Рыбы. Ищите красоты. Она простит вам все промахи и поможет обрести покой, которого вы так жаждете.

0: Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинские следователи и сотрудники ГАИ провели рейд на дорогах. И тысячи ветеранов на Южном Урале получат поздравления с Днем Победы от президента России. Сегодня в Челябинске представители военного следственного отдела СКР совместно с инспекторами ГАИ провели рейд на дорогах. Целью была проверка соблюдения законодательства в сфере воинского учета лицами, недавно получившими российское гражданство. Как пишет Уралпресс, проверили более 30 человек, выявили несколько случаев нарушения сроков постановки на воинский учет. С гражданами провели беседы и напомнили о последствиях. Тем, кто недавно стал гражданином России, настоятельно рекомендуют заблаговременно обращаться в военный комиссариат по месту жительства. Это позволит избежать административной ответственности. В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят два общественных пространства, пишет портал chel.tv.ru. Новый сквер с площадкой для воркаута и экотропой появится у домов номер 1 и 6 в переулке Мамина. Эта территория долгое время использовалась как стихийная парковка, работы уже начались. Также до 1 июля преобразят локацию у жилых домов номер 7Б на улице Марченко и номер 140В на улице Танкистов. Здесь появятся тротуары, установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение и видеонаблюдение. На благоустройство обеих территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» потратят более 50 миллионов рублей. Поздравления с Днем Победы от президента России Владимира Путина получат около 3000 ветеранов на Южном Урале, пишет агентство новостей «Доступ». Почтальоны принесут адресатам специальные письма, которые подписаны главой государства в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства и доставят поздравления по актуальному адресу. В случае, если человека не будет дома, письмо оставят на хранение в ближайшем отделении на месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравления. Всего же по России к празднику планируют вручить более 250 000 таких конвертов. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочал. Континенталь всегда с тобой.

0: Ты новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДК ЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много! Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
9: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
8: Повезло.
10: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 72-39-03.

0: на радио «Континенталь».
1: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
2: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
3: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Боли в области живота? Паховая или пупочная грыжа? Камни или полипы в желчном пузыре? Приглашаем на бесплатную консультацию к абдоминальному хирургу в медицинский центр «Медеор», Челябинск, Горького, 16, телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске растет число жалоб на брошенные, где попало, электросамокаты. И на Южном Урале благоустроили 2000 общественных территорий. Челябинцы за минувшую неделю более 400 раз жаловались на брошенные на улицах электросамокаты. Об этом пишет портал chelkp.ru со ссылкой на вице-мэра по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Агеева. По его словам, данные передают прокатным компаниям, которые в большинстве случаев убирают средства передвижения с неположенных мест. А там, где этого не делают более 2 часов, районные администрации увозят самокаты на штрафстоянку. Напомним, в мессенджере Макс в апреле заработал чат-бот для сообщения об электросамокатах, оставленных в неотведенных для них парковок. За 7 лет на Южном Урале благоустроили более 2000 общественных территорий, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что это не просто цифры, а реальные скверы, набережные и пешеходные зоны, где каждый день отдыхают люди. Голосование за такие территории идет с 2021 года. На год текущий были выбраны более 140 локаций и 9 дворов. А сейчас жители области решают, какие объекты обновят уже в следующем году. По 12 июня сделать свой выбор можно в приложении «Госуслуги решаем вместе», а также у волонтеров в общественных местах. Это займет пару минут, но именно из таких решений складывается облик мест, где мы гуляем и отдыхаем с семьями, подытожил Текслер. В сквере на площади Революции в Челябинске включили светомузыкальный фонтан, пишут городские СМИ. Музыкальное сопровождение и световое шоу планируется включать с понедельника по четверг с 19.30 до 21.30. Затем до 11 вечера только подсветку. А с пятницы по воскресенье и в праздники она будет сверкать до полуночи. Также запустили светомузыкальный фонтан на реке Миас у концертного зала «Родина». С понедельника по четверг с 12 до 20 часов дневной режим. 15-минутное светомузыкальное шоу включается в 19 часов, а также в 9 и 10 вечера и в 22.30. С пятницы по воскресенье график немного меняется. В День Победы шоу со светом и музыкой также будут включать чаще. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ксения Собчак оконфузилась с подарком Филиппу Киркорову, Регина Тодоренко вернулась к серфингу, а Тимати учит сына Джигана кататься на велосипеде. Филипп Киркоров шумно отпраздновал свое 59-летие. На вечеринку по этому случаю поп-король позвал множество звезд, которые пришли, естественно, не с пустыми руками. Правда, с подарком от Ксении Собчак случился неприятный конфуз. Ксюша подарила Филу две увесистые коробки. Свой подарок она запаковала в фирменную бумагу. В одной коробке оказались рюмки, а во второй — бокалы для игристого. Один из них разбился. Это именинник сразу заметил, как только открыл коробку. Регина Тодоренко впервые за 6 лет встала на серф-доску. Хобби пришлось отложить из-за первой беременности. В блоге телеведущая поделилась видео с океана и восторженно отчиталась, что не пропустила почти ни одной волны. Правда, на одной упала. В первый раз за 6 лет. Ранее Регина предупреждала подписчиц: после третьих родов слишком быстрое возвращение к нагрузкам приводит к различным болезням. Тимати, похоже, и правда заслуживает звания отца года. Даже в отпуске на Мальдивах он находит время для детей. В новом видео рэпер занимается не только своими тремя наследниками, которых в поездку привезла мама Симона, но и сыном своего друга Джигана, маленьким Давидом. Денис поделился милым роликом, на котором Тимур помогает мальчику осваивать велосипед. Получилось по-семейному просто и очень тепло. Два многодетных папы на чили и без лишнего пафоса. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
3: Добрый день, меня зовут Панков Юрий Евгеньевич. Я стоматолог-ортопед клиники WellDent. Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. WellDent, мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. О здоровье ваших зубов позаботится WellDent.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультивидийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 349 000 рублей.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал-Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями и местами небольшие дожди. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 17 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов выше 0, днем во вторник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Моратория.
1: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
2: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете. Вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
7: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
0: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия особенно сильна, перед ней ничто не может устоять, поэтому вашим главным противником будете вы сами. Тельцы, игнорируйте все невзгоды, удача на вашей стороне, из-за чего вы с легкостью выйдете сухим из любой передряги. Близнецы, слова особенно ценны, не держите их при себе, когда кому-то понадобится поддержка, проявите красноречие. Раки, перестаньте бояться прошлого, оно часть вас, не отказывайтесь от него, но примите, чтобы идти дальше. Львы, восхищение людей будет сопровождать вас на любом пути, главное, не поддавайтесь гордыне, это ловушка. Девы, есть вещи, которые лучше проигнорировать, примите свою неидеальность, иначе окажетесь в аду, который сами и создадите. Весы, чужие судьбы окажутся в ваших руках, не торопитесь с решениями, ведь ставки слишком высоки. Скорпионы, откажитесь от силы, вы с легкостью сможете подавить чужую волю, но так вы отравите свою душу. Стрельцы, помните, что истина не всегда благо, а иллюзии иногда полезны. Откажитесь от чрезмерной самокритичности. Козероги, усилия дадут свои плоды. Каждый новый шаг превратится в фундамент для будущих свершений. Не отступайте. Водолеи, пришло время погрузиться в глубины своего подсознания. То, что вас ждет, может напугать, но подарит истинную силу. Рыбы, ищите красоты. Она простит вам все промахи и поможет обрести покой, которого вы так жаждете.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flexsites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. Flexsites.рф.
4: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
5: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Берег».
7: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 5 мая. Ледовая арена «Трактор». 12+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: привет! Я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В столице региона вывезли около 9 тысяч тонн мусора после субботников. И в Челябинске начали отключать отопление. Сегодня в Челябинске начали отключать отопление. В ближайшие дни это коснется всех многоквартирных домов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, пишет портал Ура.ру. Всем ресурсоснабжающим организациям дано поручение о переводе систем на летнее горячее водоснабжение. Глава города Алексей Ложкин отметил, что отключение отопления пройдет поэтапно до конца этой недели. Мэр подчеркнул, что в ближайшие дни температуры будут высокими, поэтому отапливать дома нецелесообразно. Добавим, по прогнозам синоптиков, уже завтра в городе обещают плюс 19 градусов, а в среду днем потеплеет до 25. В Челябинске завершились весенние субботники. Город привели в порядок после зимы, сообщили в мэрии, пишет информагентство «Первое областное». Всего удалось собрать и вывезти почти 9 тысяч тонн мусора. В уборке участвовали 2,5 тысячи предприятий и около 50 тысяч местных жителей. Субботники завершили в заданные сроки. Удалось очистить город от мусора, который скопился после зимнего периода. Ранее сообщалось, что в целом по региону в рамках весенней уборки собрали свыше 12 тысяч тонн мусора. Также было поручено ко Дню Победы привести в порядок все мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. У южноуральцев остаются 2 дня для подачи заявки для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Для этого нужно по 6 мая включительно зайти на сайт акции, загрузить фотографию и данные ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла или любого жителя страны, кто сражался за Родину. В День Победы на портале мероприятия состоится цифровой парад. Он начнется 9 мая в полдень по местному времени в каждом регионе. Первыми шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета памяти преодолеет Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области. «Бессмертный полк онлайн» также покажут на экранах по всей стране. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Вы ждали этого часа. В теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема», Комсомольский проспект, 65.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
6: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
5: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
7: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южно-Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.

0: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
4: А может, на все выходные в деревню?
5: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Просто не знаю, что делать. Варикоз. Это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
7: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
8: Алло, здравствуйте, а это правда?
9: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
10: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Боли в области живота? Паховая или пупочная грыжа? Камни или полипы в желчном пузыре? Приглашаем на бесплатную консультацию к абдоминальному хирургу в медицинский центр «Медеор», Челябинск, Горького, 16, телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
5: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДК ЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много! Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске нашли водителя, сбежавшего с места ДТП в городском бару, и жителям региона рекомендуют проверить загранпаспорта. Сотрудники госавтоинспекции в Челябинске нашли водителя, бросившего после ДТП «Тойоту» в городском бару. Оказалось, что иномаркой управлял 27-летний горожанин, севший за руль без прав. В отношении нарушителя составили несколько административных материалов. Его привлекли к ответственности за несоблюдение требований о полисе ОСАГО, за оставление места аварии, за управление автомобилем без прав и за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Санкции в зависимости от статьи, штрафы от 500 рублей до 15 суток ареста. Ранее сообщалось, что горожане наткнулись на машину в бару 3 мая. Автомобиль стоял на обочине, окруженный поваленными соснами. Водителя на месте не было. Управление по вопросам миграции рекомендует южноуральцам проверить свои загранпаспорта. Особое внимание нужно уделить документам старого образца сроком действия 5 лет. Из-за технического сбоя могут быть ошибки, это отсутствие отметки пола владельца или части даты рождения. При обнаружении таких недочетов нужно обращаться в подразделение по вопросам миграции. Паспорт заменят быстро и бесплатно. Также жителям региона напоминают, что с этого года детям до 14 лет для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию требуется загранпаспорт. Взрослые и дети старше 14 лет могут въезжать по внутреннему документу. Челябинске приступают к созданию экотропы сквозь краснокнижные заросли на западном берегу Шершневского водохранилища, сообщает мэрия. На территории уже провели первый субботник, а к концу лета 2027 года здесь откроется первый участок 3-километрового маршрута. Проект подготовили ученые ботанического сада Челгу, и он получил поддержку президентского фонда природы. Экотропа станет местом для прогулок, пробежек и тихого отдыха у воды. Здесь появятся настилы, велопарковки, орнитологические вышки. Для того, чтобы территорию преобразовали по программе формирования комфортной городской среды, нужно поддержать инициативу в голосовании до 12 июня на портале Госуслуг. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Vela Dent. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Vela Dent мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Vela Dent с заботой о вашей улыбке.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 349 000 рублей.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
11: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
12: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Берег.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Заходи без причин.

Мои шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: Рояль. Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске челябинские следователи и сотрудники ГАИ провели рейд на дорогах. И 1000 ветеранов на Южном Урале получат поздравления с Днем Победы от президента России. Сегодня в Челябинске представители военного следственного отдела СКР совместно с инспекторами ГАИ провели рейд на дорогах. Целью была проверка соблюдения законодательства в сфере воинского учета лицами, недавно получившими российское гражданство. Как пишет Уралпресс, проверили более 30 человек, выявили несколько случаев нарушения сроков постановки на воинский учет. С гражданами провели беседы и напомнили о последствиях. Тем, кто недавно стал гражданином России, настоятельно рекомендуют заблаговременно обращаться в военный комиссариат по месту жительства. Это позволит избежать административной ответственности. В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят два общественных пространства, пишет портал chel.tv.ru. Новый сквер с площадкой для воркаута и экотропой появится у домов номер 1 и 6 в переулке Мамина. Эта территория долгое время использовалась как стихийная парковка, работы уже начались. Также до 1 июля преобразят локацию у жилых домов номер 7Б на улице Марченко и номер 140В на улице Танкистов. Здесь появятся тротуары, установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение и видеонаблюдение. Но благоустройство обеих территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» потратят более 50 миллионов рублей. Поздравления с Днем Победы от президента России Владимира Путина получат около 3000 ветеранов на Южном Урале, пишет агентство новостей «Доступ». Почтальоны принесут адресатам специальные письма, которые подписаны главой государства в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства и доставят поздравления по актуальному адресу. В случае, если человека не будет дома, письмо оставят на хранение в ближайшем отделении на месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравления. Всего же по России к празднику планируют вручить более 250 000 таких конвертов. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша энергия особенно сильна, перед ней ничто не может устоять, поэтому вашим главным противником будете вы сами. Тельцы, игнорируйте все невзгоды, удача на вашей стороне, из-за чего вы с легкостью выйдете сухим из любой передряги. Близнецы, слова особенно ценны, не держите их при себе, когда кому-то понадобится поддержка, проявите красноречие. Раки, перестаньте бояться прошлого, оно часть вас, не отказывайтесь от него, но примите, чтобы идти дальше. Львы, восхищение людей будет сопровождать вас на любом пути, главное, не поддавайтесь гордыне, это ловушка. Девы, есть вещи, которые лучше проигнорировать, примите свою неидеальность, иначе окажетесь в аду, который сами и создадите. Весы, чужие судьбы окажутся в ваших руках, не торопитесь с решениями, ведь ставки слишком высоки. Скорпионы, откажитесь от силы, вы с легкостью сможете подавить чужую волю, но так вы отравите свою душу. Стрельцы, помните, что истина не всегда благо, а иллюзии иногда полезны. Откажитесь от чрезмерной самокритичности. Козероги, усилия дадут свои плоды. Каждый новый шаг превратится в фундамент для будущих свершений. Не отступайте. Водолеи, пришло время погрузиться в глубины своего подсознания. То, что вас ждет, может напугать, но подарит истинную силу. Рыбы, ищите красоты. Она простит вам все промахи и поможет обрести покой, которого вы так жаждете.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске растет число жалоб на брошенные где попало электросамокаты, и на Южном Урале благоустроили 2000 общественных территорий. Челябинцы за минувшую неделю более 400 раз жаловались на брошенные на улицах электросамокаты. Об этом пишет портал chelkp.ru со ссылкой на вице-мэра по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Агеева. По его словам, данные передают прокатным компаниям, которые в большинстве случаев убирают средства передвижения с неположенных мест. А там, где этого не делают более 2 часов, районные администрации увозят самокаты на штрафстоянку. Напомним, в мессенджере Макс в апреле заработал чат-бот для сообщений об электросамокатах, оставленных в неотведенных для них парковок. За 7 лет на Южном Урале благоустроили более 2000 общественных территорий, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что это не просто цифры, а реальные скверы, набережные и пешеходные зоны, где каждый день отдыхают люди. Голосование за такие территории идет с 2021 года. На год текущий были выбраны более 140 локаций и 9 дворов. А сейчас жители области решают, какие объекты обновят уже в следующем году. По 12 июня сделать свой выбор можно в приложении «Госуслуги решаем вместе», а также у волонтеров в общественных местах. Это займет пару минут, но именно из таких решений складывается облик мест, где мы гуляем и отдыхаем с семьями, подытожил Текслер. В сквере на площади Революции в Челябинске включили светомузыкальный фонтан, пишут городские СМИ. Музыкальное сопровождение и световое шоу планируется включать с понедельника по четверг с 19:30 до 21:30. Затем до 11 вечера только подсветку. А с пятницы по воскресенье и в праздники она будет сверкать до полуночи. Также запустили светомузыкальный фонтан на реке Миас у концертного зала «Родина». С понедельника по четверг с 12 до 20 часов дневной режим. 15-минутное светомузыкальное шоу включается в 19 часов, а также в 9 и 10 вечера и в 22:30. С пятницы по воскресенье график немного меняется. В День Победы шоу со светом и музыкой также будут включать чаще. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.

нормально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Я был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Или падай как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 17-22.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там в душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Кент 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где

0: друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.
1: С тобой я

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемую

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Но меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.